0: Примадонна. Классно девчонки себя чувствуют, когда их так называют, да? Ты моя Примадонна. Миш Зайцев меня зовут. Я называю Примадоннами всех наших слушательниц. Да. Ребят, ну что, у нас больше хитов впереди. Мы двигаемся этой ночью очень ярко, очень красиво, очень ритмично. Да, кстати, о ритме и технике Eminem совсем скоро. Sing for the moment. Сразу после красавчика Алекс Уоррена. Fever Dream. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Когда менеджер сказал ребятам из Сидерленд, ну напишите, ну что-то, ну позитивное, да, что то, что можно напевать, когда идешь от спальни до холодильника. И вот, пожалуйста, ту-ту-туру появилось это произведение искусства. И вот на Европе Плюс мы тоже его слушаем. Кто-то как раз-таки, возможно, именно на той дороге от кровати до холодильника и обратно. Да, Миш Зайцев меня зовут, больше хитов впереди. Карибас Тенни, Money by Stay, также Swim. Успеем послушать BDS совсем-совсем скоро. Disco X on my

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Доминик Файк в нашем плейлисте «Baby Doll» обязательно. До этого не потеряем вайб вместе с Шангай, King of the Jungle. Ну а ранее всех остальных Кунгс и Fabulous London, Galaxy. Вся эта красота уже в следующем часе на Европе Плюс.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
1: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Самое бесячее слово «паразит» — это все предложения он заканчивает. Вот такая вот история. Рабочие клали плитку, положили криво. Вот такая вот история.
2: Ну,
5: ходил
2: правда,
5: в магазин,
2: история.
5: Там бананы по 120. Вот такая вот история.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

0: хиты. 30 минут. Европа плюс.
1: Viens, je t'emmène.

0: We dance, we love. Все, что нам нужно. Просто танцы и любовь. Софи Такер, Карлита, Манхэттен. Здесь на радио номер один в России. 4:20 уже в Москве. Плавно двигаемся в это утро. Баста и моя Мишель впереди. Если я буду танцевать, сразу после Magnetic от The Busso.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Тана, Дэвид Гетта, Shine, Европа Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Также посияем под Sweet Dreams, Джей Хоп и Мигель. И Мизмо тоже появится. Hello, не пропускай.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лоудаун на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. 4.50 в Москве. Мы двигаемся вперед к сладким, к золотистым, к осенним хитам. Джон Дешон, Dance Out Here Is Away. Сразу после Иордана от Моны. Делай громче, влетаем в это утро.

0: 5 часов утра в столице. Европа, Европа
1: плюс. Крутой подъем.
0: Ну что, доброе утро! Доброе утро! Шикарное, потрясающее вторник у нас на календаре 6 октября. Это крутой подъем на Европе плюс. Миша Зайцев меня зовут. Я рад. Я рад, ну, всему. Во-первых, я рад, что сегодня день любителей чеснока. Потому что, ну, чеснок — это же прекрасно, это же замечательно. Правда, у меня в детстве не самые лучшие отношения начали складываться именно с чесноком, потому что, я думаю, ни у одного меня такое было, да, что мы на шее вешали вот этот вот из киндер-сюрприза колбочку, да, куда, где таился чеснок, чтобы, так сказать, отпугивать все болезни. И у меня родители говорили: или Миш, всех бабаек будешь отпугивать, всех злых, всех злодеев, и все болезни будут уходить. И единственное, кого я отпугивал, это красивых девчонок, к сожалению. Ко мне никто не подходил, потому что чесноком пахло так, что я уж не знаю. Я тусовался только с ребятами, у которых тоже был этот потрясающий кулон на шее. Никогда его не забуду. Помимо прекрасного чеснока, что еще ждет нас этим утром? Да, хиты, разумеется. Fastboy, Music Sound, Dub Dogs, Roof Time, также впереди Golden Summer, Mr. Know-It-All от Teddy Swims тоже появится. Ну и хочется тебе сказать, что у нас случится игра Hit to Go. Это что значит? Это значит, что в одну из песен я спрятал сигнал крутого подъема. Как только ты его услышишь, запоминай название трека. Останется лишь дозвониться и сказать мне, что это была за песня. И унесешь подарок в этот прекрасный день от Европа Плюс. Все, летим вперед.
2: Крутой подъем.

0: крутой подъем.
1: Любое совместное занятие с друзьями делает вас счастливее. Доказали ученые. Они проанализировали почти сотню разных видов активностей. Заправка автомобиля, чтение книг, стояние в очереди и так далее. Оказалось, что даже самое скучное действие становится веселым, если выполнение его происходит вместе с друзьями. Да, тоже мне новость. Психологи утверждают, что если вы сознательно решаете делать все в одиночку, то упускаете заряд позитива на весь день, хотя могли легко его получить. Я вот даже не знаю, ученые вот в какой момент решают вот такие вещи исследовать? Вот, то есть они собираются в комнате и такие: так, а давайте докажем, что что-то делать в одиночку гораздо скучнее, чем делать это же самое с друзьями. Да, давайте. И вот, пожалуйста, исследование сотни разных видов активностей. Нет, ну на самом деле теперь у нас есть научное обоснование, да, подтверждение тому, что надо собираться с друзьями чаще. И вот эта новость, пускай, да, будет полезна тем, что она сегодня послужит кому-то намеком, чтобы позвонить и сказать: так, мы когда с тобой последний раз виделись? Ага, вот пора бы нам зарядиться. Это даже ученые сказали, что полезно видеться друг с другом чаще. Nardi One впереди, All Good Things сразу после «Все прошло» от Марии Краймбрери. Делай это утро громче вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Зоя на Европе Плюс, Hold the Horizon, 5.19 в Москве. Мы двигаемся плавно далее в крутом подъеме. Европе Плюс гороскоп ожидается уже вот-вот. До этого Lana Del Rey появится Summertime Sadness и Take Me There. Успеем послушать Дати. Делай громче.

Советы вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс. Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций. Близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности. Раки, вам наконец вернут старые долги. Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли. Девы, настройтесь на преодоление своих комплексов. Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем. Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов. Стрельцы, близких людей у вас не получится провести, будьте с ними честны. Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе. Водолеи, упростите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь. Рыбы, вам предоставят готовые решения для насущной проблемы. Вот что говорит вселенная, хит-то-гоу впереди. До этого Gatsby Animal и All Things Break. Успеем послушать Gravity.

Cat's Eye Animals на радио номер 1 в России, 5:35 в Москве. Мы начинаем Hue to Go, 745-6565, код Москвы 495. Бери телефон, набирай номер, дозванивайся, поболтаем здесь, обсудим жизнь и, возможно, даже подарок с собой унесешь в этот чудесный день. 745-6565, код Москвы 495, звони, я жду.

0: Самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. Артем с нами на связи. Тём, привет.
1: Доброе утро, Европа Плюс.
0: Доброе. Ну, рассказывай, как поживаешь, чего самого прикольного, яркого у тебя происходило за последние недели?
1: Работа.
0: Так, ну подожди, ну не одной же работой мы едины. Вот давай так, самое вкусное, что ты съел за октябрь, за последние 6 дней.
1: Картошка с мясом.
0: Вот как. Ну, это же, ну, замечательно. Я тебе больше скажу, у меня такой же ответ абсолютно. Я тоже вот картошечку недавно заточил такую просто ароматную, насыщенную, что, ну, замечательно. Все. Ну, вот видишь, вот уже, так скажем, есть яркая вспышка. Октябрь еще даже начаться не успел, а мы уже вкусно поели. Может быть, сейчас еще одна яркая вспышка будет, только нужно одержать победу в Hit to Go в крутом подъеме. Ты готов?
1: Готов.
0: Окей. Вопрос, как всегда, он не менялся и меняться не будет. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? Возможно, это песня Зои «Hold the Horizon». Hold the horizon. А может быть, это Дати и «Take Me There». Вот такие два варианта есть. Либо «Hold the Horizon», либо «Take Me There». Что думаешь, Тём?
1: Я слушал внимательно, если не ошибаюсь, это первый вариант.
0: Несмотря на то, что два трека достаточно похожих, и оба они у нас звучали в первые полчаса крутого подъема, сигнал был спрятан в треке «Hold the Horizon». Конечно, действительно, абсолютно верно. Тём, ну, все, как мы и предполагали. Вот она и вторая вспышка октября. Победа! Классный шопер от Европа Плюс тебе достается. И аплодисменты тоже для тебя.
1: Спасибо.
0: Тебе спасибо. Классного настроения желаю. Пускай октябрь будет яркий, насыщенный, чтобы много всего происходило. И потом, когда дозвонишься вновь, я спрошу тебя, Тём, ну чего там интересненького? У тебя будет список, из чего можно будет выбирать. Все, классного тебе утра. До встречи. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Впереди Jones Blue, Girl. Делай громче, это утро вместе с нами. Летим.
2: Крутой подъем.

Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre, здесь на Европе Плюс, 5.50 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев, мы движемся к финалу этого часа. Кто нас ожидает там? Олимпийские, Behind Blue Eyes, послушаем, потанцуем медленный танец. Сразу после энергичного пляса от трека Шаде, Баинди, Чой Мод, тоже уже заждались. В общем, летим вперед, больше хитов, больше музыки. Далее.

0: Так хочется подпевать группе Limp Bizkit, но я не могу себе позволить испортить утро нашим слушателям Behind Blue Eyes. На Европе Плюс впереди больше хитов, больше музыки. Летим в следующий час крутого подъема.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: столице уже 6 утра. А вот и Марат Бекметов с новостями. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро, Миша. Доброе утро всем. Почти каждый пятый россиянин скрывает от окружающих свои настоящие пищевые привычки. Результаты такого опроса публикует ТАСС. Как выяснили исследователи, в присутствии других людей многие начинают контролировать размер порции, выбирать более полезные блюда или просто есть аккуратнее. Именно поэтому у большинства возникает потребность обедать в одиночестве, что и делает ежедневно больше половины опрошенных.
0: На самом деле, Марат, я тоже стараюсь в одиночестве. И завтракать, и обедать. Но не потому, что я пытаюсь скрыть свои привычки. Я наоборот. Вот 16 наггетсов, так 16 наггетсов. Меня ничего осуждения не остановит, и я призываю всех быть самим собой каждый. Вот. Хочешь есть что-то вкусное,
1: с майонезом,
0: сладкое?
1: С майонезом, с кетчупом,
0: конечно, да. Конечно. Зачем вот это вот себя ограничивать? Мы для чего живем? Чтобы в том числе и наслаждаться, в том числе едой. Да, поэтому вот это все вот не надо.
1: Географ из США создал сайт «Земля снов». На нем размещены сны реальных людей со всей планеты. Портал выглядит как интерактивный глобус, где каждая светящаяся точка — это реальный сюжет сна отдельного человека, а читать чужие истории и фильтровать карту по темам сновидений может любой желающий. Основу базы составляют открытые научные архивы, исторические тексты, публичные дневники. Кроме того, любой желающий может анонимно отправить свой сон через специальную форму на этом сайте.
0: Ну, это ж можно напридумывать, знаешь. Вот ты, а ты запоминаешь свои сны?
1: Нет.
0: Я тоже. Мне иногда что-то приснится крутое. И я просыпаюсь и такой, а потом, а что там было? И все.
1: Ну,
0: и
1: некоторые вот, же прям очень тщательно, понимаешь, за этим контролируют.
0: Ну да.
1: Разгадывают, я знаю, что к чему.
0: Некоторые люди даже, они как-то специально ставят будильники, чтобы просыпаться в определенной фазе сна, когда ты еще запоминаешь, что тебе там снится, и что-то записывают. У них ежедневнички такие лежат возле кровати.
1: Чтобы утром потом, так сказать, изучить, да?
0: Ну да, и составить какую-то некую картину своего внеземного мира. Но я не знаю, Марат, честно говоря. И у меня все сны улетают.
1: Я тоже как-то не вижу снов.
0: Да, я помню парочку таких, знаешь, важных снов в моей жизни, но остальное это... Ну, в общем, но интересно эту карту было бы изучить, на самом деле.
1: Самый маленький в мире велосипед собрал житель Краснодара Сергей Дашевский. Длина модели составляет всего 8 сантиметров 40 миллиметров. Несмотря на свои размеры, у велосипеда работают колеса, рули и цепь. Достижение уже попало в книгу рекордов Гиннесса. Уточняется, что Дашевский ждал подтверждения рекорда 2 года. Вскоре ему пришлют диплом. Краснодарец уже собрал дома целую коллекцию велосипедов собственного производства, в том числе длиной 11,5 и 9,5 сантиметров.
0: Тот случай, когда человек реально изобрел велосипед, и это не поговорка, а вот, пожалуйста, не, здорово, на самом-то деле. И вот, честно говоря, у меня руки не предназначены, Марат, для того, чтобы вот такими вещами заниматься. Я, если что-то буду собирать, и я соберу совсем не то. Знаешь, у меня...
1: И все будет в клею, в стружке.
0: Абсолютно.
1: И...
0: Вот ты можешь там полку прибить?
1: Могу.
0: Вот. Я могу, но...
1: Ну, криво.
0: Ну, это будет та полка, где все будет вот так вот съезжать все время. У меня... Я предназначен для других...
1: Расскажи нам уже.
0: Да, спасибо.
1: Какие будут хиты впереди.
0: Да, вот для этого мое предназначение. Шакир, Бернабой впереди. Дай-дай, сразу после Mahabi Hello. Ну, а первыми Don't Go Home, Медуза и Генри Камамил на Европе+.
2: Крутой подъем.
3: Подъем, подъем.

0: Вот отличная совместка. Шакира и Burna Boy, Дай-Дай на Европе Плюс, 6.14 в столице. Миш Зайцев меня зовут. Мы, двигая бедрами, встречаем этот чудесный вторник. Но под Шакиру по-другому нельзя. Бибер Экса, Дэвид Гетто впереди, Sad Girls. Также Shine On, успеем послушать Рио. Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Бибер Рекс, Дэвид Гетта, Sad Girls на Европе Плюс, 6:20 в Москве. Ну, чтобы наши девчонки не грустили, чтобы sadness у нас не было совершенно. У нас гороскоп скоро, всех взбодрим. Самые классные предсказания, самые правильные советы от Вселенной прозвучат сразу после лирика, аутентичная и 12 to 12. Еще успеем послушать Somber.
1: Реклама.
2: Ты сегодня куда?
1: Куда захочу.
2: Когда умеешь водить, планы становятся твоими. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
3: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8 800 101 58 50. Сайт технопарк.ком.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
7: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
8: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01.
9: АО «Славянский кирпич». Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.

0: 10 вечера.
1: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп.
1: Советы Вселенной на 6 октября. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс. Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций. Близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности. Раки, вам наконец вернут старые долги. Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли. Девы, настройтесь на преодоление своих комплексов. Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем. Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов. Стрельцы, близких людей у вас не получится провести, будьте с ними честны. Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе. Водолеи, упростите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь. Рыбы вам предоставят готовое решение для насущной проблемы. Вот что говорит Вселенная, черт возьми, впереди, сразу после Two Colors, Примадонна, летим.

0: Мадон и Принцев приглашаю поднять трубки. 745-6565, код Москвы 495. Дозванивайся, будем играть в чарт возьми и, надеюсь, будем побеждать. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице малооблачно, без осадков, днем плюс 20. Ну а в эти минуты в краевом центре 8 тепла.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L, больше технологий Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В Leonavto автомобили Tenet по специальной цене от 1 940 000 рублей. Подробнее на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону плюс 7 861 207 1340. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. Условия действительно с 1 по 31 октября 2026 года. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Лицензия ЦБРФ 963. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
4: Знаменитые актеры, музыканты, спортсмены, выдающиеся личности, захватывающие беседы, актуальные темы.
2: Шоу «Weekend Star».
4: Интересных гостей встречает Александр Генерозов.
2: Каждое воскресенье с 17 до 18.
4: «Weekend Star» на Европе Плюс. Интервью, не похожие на другие.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП-40. С нами на связи Алексей. Лёш, привет!
2: Привет-привет.
1: Ну что, вторник, 6 октября. Как твои первые 6 дней октября прошли?
2: О, в хорошей пропорции, много выходных, мало рабочих.
1: О, замечательно, замечательно. Слушай, а вот твой идеальный выходной, это какой? Что ты делаешь обычно?
2: А это от настроения. Mm-hmm. Бывает настроение полежать, бывает настроение и побегать, и попрыгать, и не прыгать.
1: Нормально, слушай, ты описал. И полежать, и... Ну, я... Вот я, наверное, больше про полежать, честно тебе скажу. У меня, когда выходные, все, я с кровати вообще, ну, слезаю только, чтобы поесть. Все, остальное лежа. Но активный образ жизни, на самом деле, он нам всем необходим, да, чтобы какие-то яркие эмоции происходили, какие-то события. А в последнее время у тебя больше полежать или больше что-то вот активности?
2: Нет, в последнее время больше активности.
1: Ну и что ты делал? Куда ты ходил? Что-то видел где-то?
2: Да, честно говоря, суббота началась с пробежки, воскресенье закончилось прогулкой.
1: Серьезно? Красавчик.
2: Да.
1: Пробежка — это очень круто. Я вот честно тебе скажу, я тот человек, который, чтобы я с утра куда-то побежал, это нужно, чтобы за мной кто-то погнался. Потому что я, ну, по-другому, я не знаю, я не могу пока себя заставить. А как ты себя мотивируешь? Или тебе вообще легко это дается?
2: Да нет, сейчас уже на автомате. Раньше заставлял.
1: Понял. А как? И что ты делаешь? Ты себе что-то

0: А может, это совместная работа Карлиты и Софи Такер «Манхэттен». Два варианта. Либо «Swim», либо «Манхэттен». Что думаешь, Лёш?
1: Пусть будет вариант один «Swim».
0: Вариант один «Swim». Слушай, ну, плывем уверенно, плывем к победе. Это правильно? Абсолютно верно!
1: Yeah.
0: Я тебя поздравляю. Знаешь, это вот... Вот на самом деле теперь худи от Европы Плюс имеется, и когда будут похолодания, можно будет и в нем даже бегать в какой-то момент. Так что все, все к месту, получается. И еще раз мои поздравления.
1: Спасибо.
0: Аплодисменты для тебя.
1: Спасибо большое.
0: Леш, ну классное настроение желаю. До встречи в крутом подъеме. Пока-пока.
1: До встречи, хорошего утра.
0: Спасибо. Кайго Эва Макс появится уже вот-вот. Whatever, делай громче, летим вперед.
2: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

0: Хвастаться тем, что я слышал и видел, как Богдан Медведь исполняет Count on Me живую на сцене живого завтрака на Европе плюс. Да, буду говорить это бесконечно. В финале этого часа Флорайда. Кстати, вот незадача. И его я тоже видел. Тоже со слушателем Европа плюс. С ума сойти, какая интересная у нас тут жизнь. Присоединяйся к нам, подписывайся, кстати говоря, в группу ВКонтакте, в наше сообщество ВКонтакте мы тебя ждем. Забегай, Европа плюс называется, наш телеграм-канал, на сайт тоже все. Последние события, новости, все для тебя, все обновляется ежедневно. Что нас ждет в финале этого часа? Right Round послушаем сразу после Don't Leave, Action, Сера и Миша Миллер в твоих динамиках. Ну и Бригада У появится здесь уже совсем, совсем скоро.
1: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Европа+.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Флорайда, Right Rounds. Бригада уже здесь, ребята, доброе утро.
1: Привет, Миш.
2: Доброе утро.
1: Привет, доброе утро.
0: Что заставило вашу голову трястись в последний раз?
1: Последний раз?
2: Классная музыка.
1: Вода в ухе.
0: Вода. О, а тебе помогает вот это?
1: Да, я недавно на лайфхак увидел, по-моему, тебе показывал.
2: Да, ты мне показывал.
1: Я не проверял, но мужчина очень уверенно рассказывал. Если вода в ушке, большой камень берешь, прикладываешь к уху и стучишь маленьким камушком по этому большому камню.
0: Я пойду проверять, Вэл.
2: Все,
1: до свидания. До свидания.
0: Пока.
1: Пока. Начинаем бригаду.
3: europaplus.ru 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
4: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: Москве 7 часов утра. Европе плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. МРОТ и прожиточный минимум вырастут в следующем году. Власти Мальдив отложили введение туристического налога, и МОК показал эмблему Олимпиады в Брисбене. Об этом прямо сейчас. Итак, задача обеспечить минимальный размер оплаты труда на уровне 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это ускорит рост зарплат работников с невысокими доходами. Уже в следующем году МРОТ увеличится до 28 935 рублей. Одновременно увеличится и прожиточный минимум. Его размер вырастет почти на 7% и составит 20 227 рублей. От этого показателя, напомню, зависит размеры пособий и социальных выплат. Федеральная налоговая служба опровергла ошибочные начисления налога на электромобили. По данным ведомства, льготы по транспортному налогу за прошлый год применялись с учетом региональных законов. В части субъектов они действуют для электромобилей только определенной мощности. Кроме того, если владелец не подал заявление на льготу и у него несколько автомобилей, ее автоматически применяют к машине с наибольшей суммой налога. В случае несогласия гражданин может обратиться в ведомство за перерасчетом. Табачные магазины начнут лишать лицензии за продажу товара детям. Норма вступит в силу с марта, с одновременно с введением лицензирования розничной и развозной продажи табака. Также лицензию смогут аннулировать, если в контролирующие органы более чем два раза в течение года поступят данные о других нарушениях. Среди них отсутствие обязательной маркировки и передача сведений в госсистему мониторинга. Осуществляться отзыв лицензии будет только после подтверждения наличия нарушений. Власти Мальдив отложили введение турналога до 1 апреля. Решение позволит избежать резкого подорожания путевок на курорты. Предполагалось, что новые правила для иностранных туроператоров, турагентств и систем онлайн-бронирования вступят в силу этой осенью. Они должны были платить в местный бюджет 17% с продажи путевок. Российский турбизнес назвал решение об отсрочке позитивным, поскольку реформа пришлась бы на начало высокого зимнего сезона на Мальдивах. МОК показал эмблему Олимпиады 2032 в австралийском Брисбене. Для Олимпийских игр организаторы выбрали логотип с изображением розового какаду инка, для Паралимпийских игр желтохохлого. Именно эти птицы обитают на континенте. В хохолках также отражены контур штата Квинсленд и огонь игр, а расположение перьев 3.2 служит отсылкой к году проведения соревнований. Как заявили в МОК, эмблема объединяет природу, характер страны, региона, его жителей с узнаваемыми олимпийскими образами. Добавлю, что Австралия в третий раз примет летние Олимпийские игры. Ранее они проходили в Мельбурне и в Сиднее. Конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 93 копейки. Евро также в плюсе 95.33. Далее на Европе Плюс стартует бригада У. С добрым утром!

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе плюс. Начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Опять мы на коне. Ты помнишь, какая ассоциация с этой музыкой?
1: Помню.
0: Да?
1: Да, у меня тоже такая.
0: Ну-ка, расскажи.
1: Ну вот скачем на коне. Где-нибудь, да, да, давай, в Монголии.
0: Монголия, да, да.
1: Да? Это должна, подходит как будто
0: это
1: бы.
0: Это должна быть, да, степь. Какая-то степь обязательно. Какой-то головной убор.
1: А, да, и национальный... на моей, и цветочки растут, но это у меня, у тебя не знаю.
0: На головном уборе?
1: Нет, на поле, так сказать.
0: А, на поле. Не-не-не-не-не, там такая, знаешь, пустыня без цветов. Можно погромче, пожалуйста, разочек?
1: Это скачешь в поиске цветов.
0: Лук на плече такой, знаешь. Прям истинный кочевник. Надеюсь, все погрузились в эту вселенную.
1: Известные кочевники Мегиона.
0: Объединяйтесь. Звучит как какой-то призыв. Мы призываем вас, ребята, объединяться и бороться за подарки. Если нет желания...
1: Объединяться, просто боритесь сам.
0: Если нет желания бороться, просто наслаждайтесь, плывите по течению, мы постараемся скрасть это утро, как и всегда. А начнем с бригады Music Awards. Бригада
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: Сводим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7:07 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Сегодня отмечается День фруктов на работе. Поздравления от всего сердца. Все-таки не день сухофруктов, да, в виде зимы. Какой у тебя любимый фрукт?
2: Какой любимый фрукт? Ну, наверное, будет пусть манго.
1: Манго? Хорошо.
2: Ананас еще люблю.
1: Сейчас же как раз начался знаменитый сезон манго в России.
2: А вот я поэтому фрукты и не ем.
1: Да?
2: Ну, мало очень ем фруктов.
1: Но мы все-таки праздник отметим. А номинация называется «Тот еще фрукт». Первый — это Эйкон с треком «Бананза». Да, спасибо. На второй — это Гарри Стайлс «Watermelon Sugar». Арбузы-то поела этим летом хоть чуть-чуть, а осенью?
2: Два арбуза ела, оба были так себе.
1: Вкусные. Ну ладно, крутой настрой задала на голосование. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Выбирайте, вот реально классный фрукт.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Тёл Диеста в Бригаде У на Европе. Плюс 7.10 в Москве. Я в Вике.
1: Да, достань, ты ставишь конверт, скрывай его.
0: А там 63% люди хотели голосовать и проголосовали.
1: За кого?
0: За банан от Эйкона. Банан за.

производит будущее. Месяц московской промышленности. Все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на promoscow.info.

0: Wait If, это Нептуника в бригаде Уны и Европе Плюс. Стоило один раз вчера обсудить, как бы Нептуника подошло тебе в качестве псевдонима. Все, Вики Нептуника.
1: Ну, я, кстати, мне нравится, да.
0: Да?
1: Да,
0: как,
1: мне
0: нравится. Какая тебе любимая стихия?
1: Вода.
0: Пусть будет.
1: Вообще не вода, но пусть будет вода. А, кстати, я не знаю, я не задумывалась никогда, когда... Ветер, я же воздушный знак. Мне должен быть ветер.
0: Ну, не кажется ли тебе, что это какое-то, ну, клише? Воздушный знак, и ты должна любить ветер. Ты никому ничего не должна.
1: Ну да, ты
0: вода
1: прав.
0: Так вода, 7:17 в Москве. Что будет дальше, Вики?
1: Мне нравится, что ты меня легко переубеждаешь. Хорошо, хорошо. Я расскажу про насекомых одних.
0: Ну и
1: тебе понравится. Возможно, а может и нет, узнаем.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде Умный, Европе Плюс.
2: Учиться и сдавать спокойнее, когда автомобиль знаком. В автошколе «Шанс» есть возможность сдавать экзамен на машине автошколы. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
3: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8-800-101-58-50. Сайт технопарк.ком.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
8: Акция на удаление новообразований в клинике Рос.

0: консультация специалиста ООО «Родинка».
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-1.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: В кино без очереди.
5: И всего за пару кликов.
4: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УБН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
6: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
7: Билеты gouramamarian.ru. 18+.
8: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: 102.2 FM. 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Golden, это Hunter X Brigade U на Европе Плюс, 7.23 в Москве.
1: Да, рассказывай.
0: Давай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Вот скажи, Витапунги звучит для тебя как что?
0: Покемоны.
1: Ну, кстати, да, похоже, Витапунги. А мне кажется, какие-то великаны, которые странствуют.
0: Не-не-не,
1: великаны
0: покемон,
1: леса.
0: Точно покемоны. Точно покемоны, Витапунги. Такие маленькие, они дикие. Они в покебол даже не размещаются, потому что они независимые.
1: А, да?
0: Ну, миленькие интересно. Существа угу, такие.
1: Хорошо.
0: Как
1: ну,
0: еще раз?
1: Витапунги.
0: Витапунги.
1: Вообще, кстати, очень знакомо. Как будто я читала какую-то повесть в институте. И там что-то было очень похоже. Найду, если скажу. А, в Новой Зеландии. К чему это слово? Я его не придумала.
0: Угу.
1: Хотя это могла
0: хорошо.
1: Бы.
0: Это хорошо. Потому что в противном случае Вики Ньюс вышли бы на новый уровень. Новости, которые я только что придумала.
1: В Новой Зеландии прекрасные ученые смогли восстановить популяцию самого тяжелого насекомого в мире. Отгадай, как он называется?
0: Витапунги.
1: Ну, смотри, ты все знаешь.
0: А витапунги это когда касается речь об одной особи? Или витапунги это множественное число? Один это витапунг.
1: А вот, кстати, не знаю. Или да. Витапунга.
0: Витапунга.
1: Витапунги. Нет, да. Наверное, может быть, не склоняется.
0: Ладно, давай подробности.
1: Хорошо, прости, не изучала, не раскладывала слово. Да, выглядит это, ну, как большая такая саранча, кузнечка, вот что-то типа такого. Да, размах ног. То есть, если в шпагате,
0: то 20 сантиметров.
1: 20 сантиметров. Да. Весит, как хорошая такая увесистая мышь.
0: Могу.
1: Да. Ученые 15 лет переживали за ребят, пытались как-то их поддержать, там как-то ну, помочь, там ипотека семейная, молодая семья, да.
0: Мат-капитал.
1: И в итоге недавно выпустили в дикую природу 11 тысяч особей. Что мы выяснили? Что в Новой Зеландии как будто бы не так хочется.
0: Да, как-то Новая Зеландия, хоп, и еще ближе к Австралии стало.
1: Да, кстати. А представляешь, как в Австралии радуются? О, хорошо, что не у нас. Но, кстати, витапунги живут только в Новой Зеландии. Очень любят хоббиты. И «Властелин колец».
0: Вот. Поздравляем их.
1: Другие ученые из Ирландии выяснили, по крайней мере, заявили, что им кажется, что кофе без кофеина может улучшать память. По крайней мере, они проводили эксперименты на добровольцах. Ну, вроде это были добровольцы.
0: Кто-то добровольно пил кофе без кофеина?
1: Да, кто-то пил кофе с кофеином, кто-то без кофеина. И они обратили внимание, что те, кто пили без кофеина, у них память как будто бы лучше. Возможно, память просто как «Где кофеин? Где я оставил кофеин?» Другие предлагают, что, возможно, это из-за того, что обычный кофе с кофеином немножко поднимает тревожность. И вот получается, что люди, которые без кофеина пьют, они менее тревожные, поэтому у них концентрация лучше.
0: Но очень
1: мозга.
0: Приятно слушать про научные исследования, где в основные слова это «возможно», «может быть», «предположили». Но спасибо, Вики.
1: Пожалуйста,
0: гороскоп на Европе+.

0: 7:30 на Москве, гороскоп на вторник, 6 октября.
1: Овны, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс.
0: Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций.
1: Близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности.
0: Раки, вам наконец вернут старые долги.
1: Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли.
0: Девы, нам нужно настроиться на преодоление своих комплексов.
1: Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем.
0: Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов.
1: Стрельцы, близких людей у вас не получится провести, будьте с ними честны.
0: Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе.
1: Водолею, простите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь.
0: Рыбы, вам предоставят готовое решение для насущной проблемы.

0: Hello, это Миз Мо в бригаде Уны в Европе Плюс 7.34 в Москве. Как же я давно этого не делал, Вики.
1: Ну, год.
0: Ну, если по ощущениям, все полтора. Но я не умею слишком широко мечтать. Не вот эти, по ощущениям, все 100. По ощущениям, год и 2 месяца.
1: Сегодня Вэл играет первую мысль, и нужно найти какую-нибудь классную компанию тебе.
0: А вы знаете, я человек неприхотливый. Если вы будете первой мысль со мной, поверьте, вы будете моей отличной компанией. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в центре Краснодара плюс 9 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 6 октября, в нашем городе малооблачно, осадков не будет. Днем термометры покажут плюс 20. А сейчас в Краснодаре 9 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
0: Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: А что это у них пищит?
7: Это QR-код. В новом БУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
8: Новый адрес БУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМОЛ.
5: Осень. Город. Хандра. Отменяется. Море или снежные горы Сочи. Выбирайте сердцем. Сеть отелей «Неолит». Там, где отдых становится историей. А баня в подарок. Бронируйте 8-862-555-29-96. ИП Палаткин Артем Сергеевич. УГРН 322-237-500-216-483.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
0: Больше хитов. Больше музыки.
12: 102.2 FM.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль в бригаде Уны и Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет.
1: Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Настя.
0: Настя.
2: Я из Саратова.
0: Привет, Настя, привет, Саратов. Настя, у меня вот какая мысль. Либо тебе кто-то щекочет пяточки,
1: ага,
0: либо ты немножечко волнуешься.
2: Да.
0: Да?
2: Я дозвонилась впервые вообще. Я каждое утро вас смотрю с мужем. И вот сегодня вот прям пришла в голову мысль, давай позвоним.
1: Правильно.
2: И вот набрала номер, и вообще я в шоке.
1: Слышишь, как хорошо.
0: Как же приятно, что ты смотришь
2: нас.
0: Я
2: очень рада вас слышать.
0: Взаимно. Вот ради кого мы одеваемся на эфир. Ну, нормально одеваемся. Не в целом была функция вообще этого не делать. Настенька, мы сегодня с тобой в одной команде работаем. Я уверен, что все получится. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
1: Ой, ты знаешь, я буду тебя возвращать звуком, который, мне кажется, звучит в твоей голове. Звучал, когда ты...

0: Чешешься и оделка забираешь.
1: Спасибо. Ну, ты правда озвучила то, что со мной происходило, температура 38,5.
0: Ну, я же знаю, что у тебя еще оделка такая миленькая, зефирка.
1: Да, есть такое. Ну что, Насте понравилось, как ты думаешь?
0: Понравилось, мне тоже понравилось, шансы большие.
1: Давай, вперед.
0: Эта кошка похожа на...
1: Мою.
0: На барсика.
1: На барсика.
0: Когда меня спрашивают в самолете, курицу или рыбу, я всегда выбираю.
1: Курицу.
0: Да.
1: Курочка. Белок.
0: Рыба тоже белок.
2: Ура!
1: Ну да, но я же не ошибся.
0: Не ошибся.
1: Курица ведь отбирал белок. Не то чтобы в отличие от твоей углеводной рыбы. Настя, есть победа, есть победа.
0: Хорошо.
1: Давай добьемся.
0: Кофе без кофеина — это как зима.
1: Без снега.
0: Да.
1: Еще победа есть, поздравляю, Настя.
0: Популярная
1: музыка. Персона. Популярная процедура.
0: Настя, что ты сказала?
2: Песня.
0: Песня
1: тоже.
0: Ну, почти, почти. Ну и последнее. У нас в Саратове такие...
1: Девчонки.
0: Да, девушки.
1: Ну а как еще? Настя, 3 совпадения из 5. Это практически легендарно. Лови подарок.

0: Настя, ну ты только глянь, что ты выиграла. Свитшот, представляешь?
1: Угу. Ой, супер. Вообще, я так рада.
0: Ты звони еще. С тобой, знаешь,
1: спасибо.
0: Очень приятно проводить время.
1: Спасибо, да.
0: И мужу привет передавай. И Саратову. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока.

0: что мир прекрасен своей неидеальностью. Но можно же пофиксить хотя бы в саундчеке, да, этот мир. И, например, откуда-нибудь что-нибудь убрать, чтобы это превратилось во что-то идеальное.
1: Ой, ну я знаю, новогодний стол.
0: Да.
1: Вот я почему, на самом деле, не люблю праздновать Новый год салатами, вот это все.
0: Почему?
1: Потому что потом вот это ощущение, когда ты переел, ты...
0: Да, а время еще 7 вечера, а тебе еще сидеть.
1: Да, десерт, ты перекатываешься. Вот я хочу убрать это ощущение, перекатывание и переедание.
0: Или в гости приходишь, или приглашают тебя, не знаю, в ресторан на ужин, где уже все оплачено. И тебе приносят закуски, а ты думаешь, что это уже основное блюдо, и наелся. Такие, а теперь, внимание, заносите ягненка. И ты думаешь, ну лучше,
1: ребят,
0: надо... Да,
1: недавно так было в греческом ресторане, мы так много хлеба съели.
0: Да, убрать...
1: Вот принесли мясо.
0: Убрать переедание. Ребята, уберите что-нибудь из какого-нибудь процесса, чтобы этот процесс стал идеальным.
1: 7-4-5-6-5... Ой, нет, туда не пишите.
0: Пишите нам в 2023.
1: Нет, пишите нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир. Мы его создали. Вот туда, пожалуйста, пишите. И в нашу группу ВКонтакте.
0: Отправляйте в личку, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопьюс. Указано максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 2-3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке. Мы делаем этот мир лучше. И вспоминаем какой-нибудь процесс. И удаляем что-то лишнее из этого процесса, чтобы он был идеальным.
2: Давай, слушаем.
1: Вик, тебе очень понравится. Да? Понравится всем. Внимание.
3: Процесс возвращения из отпуска в работу. Ну, нельзя сразу начинать с 8-часового рабочего дня. Люди, вы что? Дайте, блин, ну, хотя бы сначала 2 дня по 2 часа, потом еще 2 дня с обеда. Ну, как бы пятница там, в принципе, дополнительный выходной. Так постепенно возвращаться в рабочий ритм.
2: Ну, я согласна.
3: Это же стресс.
1: Это правда стресс. Подписываешь под каждым словом.
2: Я согласна. Это, во-первых. А во-вторых, надо начинать с праздничного чаепития.
1: Угу.
2: Вернулась из отпуска.
1: Видимо, в садик, в группу.
2: Ну, а ты бы не хотела? Мы же тебя так встречали.
1: Когда из отпуска вернулся?
2: Нет,
1: когда
2: с больничного.
1: Мы с тобой...
2: сейчас. Вернулся.
1: Молодцы. Так, ну еще одно.
4: Доброе утро, бригада У. Я бы удалила со всех днов, со всех дон, ну, дна, с дна, со всего дна всех водоемов убрала бы вот грязь, камни, ил, и везде бы, везде постелила бы такой чистый, шикарный, приятный, мягкий песочек. И тогда везде было бы купаться приятно.
1: Это прям какой-то уже политический лозунг. Очистим ваши дно.

0: тебе, я мужскую партию тащу, тащу. Тимбаланд, Нелли Фуртадо и Джастин Тимберлейк, Бригадюн на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 8 часов утра. Европе плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по физике. В Москве стартует форум «Цифровые решения», и сборная России по футболу сыграет с командой Нигерии. Об этом прямо сейчас. Итак, в Стокгольме сегодня назовут имя лауреата Нобелевской премии по физике. В прошлом году она была присуждена британцу Джону Кларку, французу Мишелю Доваре и американцу Джону Мартинесу. Их исследования открыли возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовые компьютеры и квантовые датчики. Напомню, размер денежной части Нобелевской премии составляет 12 миллионов шведских крон. Вручение награды состоится 10 декабря. Кабмин дополнительно выделит 20 миллиардов рублей на повышение надежности коммунальной инфраструктуры. Как пишут ведомости, согласно планам правительства, средства направят на защиту и обеспечение бесперебойной работы объектов ЖКХ. В первую очередь деньги пойдут на создание запасов материалов и оборудования, а также резервных источников электроснабжения. В прошлом году на системах жизнеобеспечения в стране произошло 18 аварий со статусом ЧС. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В Москве в Национальном центре России сегодня стартует IT-форум «Цифровые решения». Это главная площадка страны, где государство, бизнес и IT-сообщество обсуждают, как цифровые технологии меняют экономику и повседневную жизнь. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Форум продлится по 10 октября. В частности, запланировано больше 120 сессий с участием 700 спикеров, вручение национальной премии «Цифровые решения», а также открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Участие бесплатное. Подробности можно найти на сайте forum-цифровые-решения.рф. Сборная России по футболу сегодня сыграет с командой Нигерии. Эта товарищеская встреча станет заключительной в рамках осеннего сбора. Матч пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 7 вечера по московскому времени. За день до игры было реализовано больше 38 тысяч билетов. Результат игры пойдет в рейтинг FIFA. Сборная Нигерии идет в нем на 31-й позиции, россияне на 36-й. Команда проведут уже второй матч друг с другом. В прошлом году, напомню, встреча в Москве завершилась в ничью со счетом 1-1. Жесткий график и требования работать только из офиса все чаще пугаются искатели. Об этом со ссылкой на экспертов пишет ТАСС. Свободный выбор начала рабочего дня, удаленка или гибридный формат становятся все более востребованы, и кандидаты изначально отсеивают вакансии, которые не вписываются в их образ жизни. При этом уровень предлагаемой зарплаты остается ключевым фактором, но при равных условиях соискатели выбирают личный комфорт и адекватное руководство. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 93 копейки, евро также в плюсе 95 рублей 33 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс бригада У. С добрым утром!

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада УНИ и Европе Плюс. Продолжается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: У тебя чувствительные зубы?
1: Достаточно средние, нормально. Я вначале подумала, достаточно, потом думаю, да нет, нормально у меня зубы. Ну, бывает, но очень редко.
0: Но ты можешь смело взять и укусить мороженое?
1: Могу.
0: И потом не бегать, как будто бы у тебя горячий перемешек во рту?
1: Ну, чуть-чуть побегаю.
0: Да?
1: Ну, могу, в принципе.
0: Счастливой этой Вики.
1: Но это очень интересно. Я, в принципе, знаешь, не ожидала, что сегодня, 6 октября, наш эфир начнется с того, что ты спросишь, насколько чувствительны у меня зубы.
0: Да что-то как-то зубами сквозняк ощущаю в офисе. Я вот тебя спросил.
1: Ты же я попросил кондиционер включить.
0: Я чувствую. Так, ну что?
1: Тебе бы кальций. А ты ешь много кальция? Творог.
0: А где он содержится?
1: Творог.
0: Давно не ел.
1: Да? Кисломолочку ты тоже не ешь. Где кальций у нас еще есть?
0: Нет, кисломолочку я ем, но редко. Ну, в смысле, не то, чтобы я ее не люблю. Просто не попадается под руку. И в организм, соответственно.
1: Я человек простой, что попалось, то и взял.
0: В драниках есть кольцо?
1: Нет.
0: Плохо.
1: Боюсь, что нет.
0: Ну, ладно. У нас есть зато подарки. Кольца нет, подарки есть.
1: Ага.
0: Да, поэтому вы, пожалуйста, звоните, потому что у нас впереди распаковка в бригаде «Умный» Европе+.

0: Иван Карусел, бригадюр на Европе Плюс. 8.08 в Москве, пока мы ждем. Угу. Томительно, но приятно. Игру «Распаковка». Будем чартером путешествовать музыкальным образом.
1: Ага, куда сегодня?
0: Летим. Ой, сегодня... Списочки любишь всякие?
1: Да, люблю.
0: А вот вспоминай список самых больших стран. Летим прямиком в четвертую строчку.
1: Канада?
0: Нет.
1: Мексика, Индия.
0: Не-не-не, Канада, кстати, знаешь, на каком месте?
1: На каком? Прочим,
0: на втором.
1: На втором. Угу. Индия какая-нибудь?
0: Нет.
1: Что ну, еще
0: знаешь,
1: большое?
0: На каком Австралия. Индия, между прочим? На седьмом.
1: Австралия.
0: Австралия на шестом. Ты почти все угадала.
1: Ну, подожди, подожди. Ну, Штаты.
0: Штаты.
1: На четвертом, да?
0: Четвертом. США летим, а там в чартах Шабузи с треком Let Him Know.
2: Чартер бригады У.

0: Распаковка. Бригаде У.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 8 часов 11 минут в Москве. Ага, попались в лапы распаковки нашей игры, которая проводится.
3: Ну, это приятная игра, кстати. Приятные лапы.
2: Это очень приятные лапы. Обнимут, подарки подарят. Наша новая любимая игрушка, которая проводится в рамках месяца московской промышленности.
3: Ну да, у нас тут прекрасные интересные вопросы, и мы вручаем призы от столичных производителей.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Здравствуйте, Максим зовут.
3: Привет, Петербург. Привет.
2: Привет, Максим, привет, Питер. Макс, да? А ты случаем не работаешь на производстве?
3: В Москве.
4: Нет, нет.
2: Нет? А что делаешь вообще?
4: Нет.
2: Какие планы на сегодня?
4: Я в школу дочку везу. Все стабильно.
3: Хорошо,
4: все
3: молодец.
4: По плану.
2: Хорошо.
3: Но у меня, а как дочку зовут?
4: Лика.
3: Лика, ты знаешь, у меня прекрасная новость для тебя, для Лики. У нас много подарков.
2: Да.
3: Вот если ответишь на наш вопрос правильно, тогда мы тебе прям сразу...
2: Да,
3: набор дадим.
2: Максим, и для тебя, и для Лики.
3: Да, и для тебя, и для Лики.
2: А теперь, внимание, вопрос. Максим, 872 – это число предприятий радиоэлектронной промышленности, работающих в Москве?
3: Или это число контакта у новейших микросхем, произведенных на московском предприятии?
4: Думаю, первый вариант более правдивый.
2: Но тут как бы безапелляционно. В Москве почти 900 предприятий этой отрасли. На них работает около 140 тысяч человек.
3: Они делают печатные платы, микросхемы, лазеры и оборудование для связи.
2: Максим.
3: Ну ты вообще красавчик?
2: Красавчик. Ага.
3: Ты знаешь, у нас каждый день в этой игре приз разный. И сегодня...
0: Тебе достается... Уютная сумка для телефона.
2: Макс, там такая красота, там такой экстра стиль тебе только что выпал, да. Как ты понял, ты получаешь главный приз, произведенный в Москве.
3: Ну, это еще не все, еще у нас есть приз от московской промышленности, это целый набор подарков.
2: Обещали?
3: Вот.
2: Пожалуйста. Макс.
4: Спасибо большое.
2: Хорошего тебе дня, звони еще и Питеру передавай большой привет. Счастливо.
3: Пока.
4: Обязательно. Спасибо.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: спектакль «By India» бригадю на Европе Плюс, 8.17 в Москве. У нас впереди фактовый зал, Вики.
1: Спектакль — это практически карьера наших спортсменов, про которые мы будем говорить, да?
0: Да, хорошая мысль, кстати. У нас сегодня в фактовом зале спортсмены, которые прославились не победами. Чем именно, в каких видах спорта и даже с фотографиями. Все выложим вам здесь, скоро в бригадю на Европе Плюс.

0: Скидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
1: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого «Лада-центра».
2: Подождите-ка, но я не туда еду.
1: Мужчина, все туда едут.
2: Прямо сейчас в первом «Лада-центре» на Дзержинского 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою «Ладу» на максимально выгодных условиях. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте blc.lada.ru.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-4.
7: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
8: Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн.
11: При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Европа Плюс. Лучшие места.

0: Мистер Новый Ролл, это Терри Суинс, Бригаде У на Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Всем спорт.
1: Спорт.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, спасибо, браво, мэр.
0: Спасибо, Вики. Mm-hmm. Спортсмены, которые прославились не победами.
1: Да, ну вот мы несколько лет назад с Вэлом решили, что сноуборд — это наша жизнь.
0: Да, но...
1: Не то чтобы мы катались, но мы уже передумали. Но решение такое было, да, вот какое-то осознание.
0: Было, было.
1: Вот
0: конечно.
1: Примерно так же произошло у кенийского бегуна Филиппа Бойта. Mm-hmm. Почти Болт, да? Ну,
0: да.
1: Филипп Бойт.
0: Какие схожие имена и какая разная судьба.
1: Да. Который... Не, ну он бегал-то хорошо. Но в 25 лет он решил, что его призвание — это лыжи. Хотя снега он ни разу не видел. Просто, вы знаешь, где-то по телеку видел, такой...
0: Мое
1: чувство, да.
0: Мечтатель.
1: И он поехал, значит, на Олимпиаду в Нагано. Практически, ну вот, мало он репетировал. Он в Финляндию какое-то время пожил. Чуть-чуть посмотрел, как снег выглядит. Попробовал себя.
0: Потом, значит, попробовал
1: поехал снег. На Олимпиаду и занял последнее место. Но прославился, естественно, на весь интернет. Перед гонкой на трассе по закону подлости прошел ливень. Угу. Поэтому снег стал мокрым, и это усложнило ему жизнь еще больше. То есть он, в принципе, на лыжах плохо стоял. Угу. А еще и снег мокрый. И он говорит, вы себе не представляете, сколько раз я падал. Снег прилипал просто везде. Всегда вообще к лыжам, ко мне. Из стороны казалось, что я надел обувь на каблуках. То есть это прям было максимально неуклюже. Зрители отметили, что он не ехал, а практически шел, в некоторых местах даже полз. Он отстал от предпоследнего соперника.
0: А на лыжах ползти — это же еще то увлекательное событие.
1: Отстал от последнего спортсмена на полчаса. То есть представляешь, насколько, да? Но самое интересное, что пока он полз по трассе и бесчисленное количество раз падал на мокрый снег, норвежский король лыж Бьорн Дель.
0: Дален. Ули Айнер Бьорн Дален.
1: Ну хорошо. Уже выигравший золото отказался идти на награждение. Он говорит, я дождусь.
0: Ой, молодец, да. Он легенда. Ну, оба легенды, получается.
1: Получается так.
0: Поговорим о теннисе. Британский теннисист по имени Роберт Ди проиграл 54 матча подряд. Это было относительно недавно, что является худшим результатом в истории профессионального тенниса. Причем, ну, ты знаешь, как теннисный поединок происходит, да?
1: Да.
0: Там, ну, сеты. Ну, короче, можно не сухую проиграть. И он все 54 раза проиграл во все матчи в сухую. Он не взял ни одного сета вообще. Три сезона он разъезжал по профессиональным теннисным турнирам, потратил на это около 200 тысяч фунтов стерлингов. Теннис занятие не дешевое. Но никак не мог одержать победу. И когда, наконец, это случилось, Ди попал на первые полосы британских газет. Публикация о нем говорилась: «Худший в мире теннисист!» Наконец выиграл первый матч на турнире в Испании. Он обыграл 17-летнего парнишку. Mm-hmm. Этот парнишка не имел рейтинга вообще. Но снова, ну как после победы, он опять, естественно, проиграл уже во втором круге. И потом Роберт Ди судился с одним из изданий. Он утверждал, что выражение «худший в мире теннисист» вредит ему, его имиджу, и может негативно сказаться на его работе в спорте в будущем. Хотя он официально занимал последнюю строчку рейтинга. Но и суд, который мог принести ему 500 000 фунтов, он тоже проиграл.
1: Бедный, так жалко. Неудобненько получилось. А еще, кстати, я кое-что проверила. Бьорн Дален и Бьорн Дели — это разные люди. Вот.
0: Ну, тогда я не уверен, насколько Бьорн Дели — легенда.
1: Легенда-легенда.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Ту-ту-ру. Сайдерленд, Пикадюн и Европе Плюс. 8:32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Кенийский лыжник или британская легенда тенниса. Внимание. 64% и 76% на данный момент. И еще в довесок немного свистящих и шипящих. Вики, победа твоя, поздравляю.
1: Спасибо! Ну что ж, ну давай возьмем Кению.
0: Кению. Ладно, это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8:32 в Москве, гороскоп на вторник, 6 октября. Овны, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс.
1: Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций.
0: Вики-близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности.
1: Хорошо.
0: Как будто бы раньше этого не делали.
1: Да, там столько места. Раки, вам наконец вернут старые долги.
0: Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли.
1: Девы, настройтесь на преодоление своих комплексов.
0: Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем.
1: Скорпион, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов.
0: Стрельцы, близких людей у вас не получится провести, поэтому будьте с ними честны.
1: Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе.
0: Водолеи, упростите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь.
1: Рыба, вам предстоит готовое решение для насущной проблемы.

0: This feeling, это фестбой бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Вот это this feeling, такое вот это ощущение какого-то незакрытого гештальтика еще сегодня есть, да?
1: Да.
0: Особенно для тех, кто любит разгадывать фильмы, сериалы, там, мультики. Да, есть ощущение, что что-то забыли сделать.
1: Сегодня поговорим про сериальчики. Ты смотришь, кстати, что-то?
0: Тьму.
1: Тьму
0: не,
1: смотришь?
0: Не-не-не, это ты смотришь, забыл. Темная материя.
1: Темная материя, класс, да?
0: Да, вообще. И еще какой-то сериал посмотрел. «Монстр внутри», что ли? С актером из «Бухты вдов». Ну, короче, классный сериал.
1: Хорошо, посмотрим. А вы звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в «Трули Муви» в «Бригаде У» на Европе+. Плюс.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 10 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевой столице малооблачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут 20 выше 0. А сейчас в Краснодаре 10 с плюсом.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
6: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама. Автомат или механика? BMW или Lada Vesta? В автошколе «Шанс» машину выбираешь ты. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах дом «Лента».
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
13: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Основано на личных предпочтениях.
2: 8.43 в Москве, Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло.
4: Доброе утро, ребята, меня зовут Сергей.
3: Привет, Сереж, ты откуда?
4: Я из Минеральных Вод.
2: Минеральных. Давно нам, кстати, никто не звонил из Минеральных Вод. Сереж, как самочувствие?
4: Да? Великолепно.
3: Ну, Сереж же в Минеральных Водах живет, конечно, хорошо.
2: Так, а еще здесь кто? Алло, привет.
5: А еще Ирина здесь. Привет-привет. Из Нижнего Новгорода.
3: Привет, Ирочка.
2: Сереж, скажи, пожалуйста, насколько ты уверен в своих кинопознаниях?
4: На 28,9%.
2: А, то есть 28,9. Вопрос...

0: можно предполагать, что за сериал. Играем до 2 баллов. Ребята, удачи. Вперед.
1: Немецкий городок. Пещера. Перемещение во времени.
0: Вот это да.
2: А еще подсказка будет?
1: Ну, да, название само... такое немножко темное, как будто бы.
0: А!
1: Мы его буквально 3 минуты назад называли. Случайно так получилось.
0: Ну, скажем так, вот фильм «Сумерки» можно было по-другому назвать.
1: Да, да, да, да.
0: Да такой...
1: Если чуть-чуть он...
0: Немного синоним слова «Сумерки».
1: Ну, немного.
2: И тьма. Добав...
0: Тьма, да, тьма, да.
2: Темное начало.
0: Нет, тьма.
1: Ну, Сереж, ну темное начало тоже хороший вариант. Ну, вообще, я говорил про тьму.
2: Отлично.
1: Молодец. Не твой, но молодец. Хорошо, ну давайте, надеюсь, будет легче.
0: Это было самое, ты начала с самого простого, да?
1: Угу.
0: Это плохо.
1: Бункер. 144 этажа. Джульетта. Сейчас популярный сериал. Вот недавно вышел 3-й сезон, такой классный.
2: Убежище. Убежище.
1: Да, да, в одном из вариантов он «Убежище» начинает, да? Называется.
0: Хорошо.
1: Там есть вариант «Укрытие», есть «Убежище». Хорошо.
0: 1-1. Оба сериала смотрела, получается, и «Убежище», и «Укрытие».
1: Получается так, да. Ну и последнее. Будущее. Рейтинг людей, робособаки и другие пугающие штучки.
2: Темное зеркало. Черное зеркало.
1: Черное зеркало.
0: Да, Сережа.
2: Ура!
1: Смотри, вот у нас все такое темное, да, получилось?
3: Тьма, поздравляю.
2: Спасибо большое.
0: Что там, тьма, черное зеркало, да, укрытие.
1: Да, да, да.
0: Ну, круто, сегодня позитивненький зрелищик.
1: Ну, октябрь, да, солнце
3: все,
1: уже ушло.
3: Все, что я люблю.
0: Ира, Вики, давайте поздравлять Серегу. Серега, лови подарок.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Сережа, поздравляем. Колоночка твоя.
2: Спасибо огромное, ребята, вы лучшие.
0: Да это взаимно. Это вот все твои 28,5% кинопознаний.
1: Ага.
0: Ирочка, звони нам еще. Ребята, хорошего дня, счастливо.
3: Спасибо большое, ребят.
1: Пока-пока.
2: Всего доброго.

0: Это мистер Пробс, бригадю на Европе плюс, 8:49 в Москве. У нас впереди саундчек, довольно-таки философский, знаете. Но мы ведь любую философию превратим.
1: Ерунду.
0: Хотел сказать в юмор, но это тоже подходит. Uh-huh. А из какого процесса можно что-то убрать, чтобы этот процесс стал идеальным?
1: Ну вот ты представляешь колбаску, которая такая в сетке, такая немножечко колбаска вылезает как будто. Представляешь, да?
0: Да, да, да.
1: Вот
0: да,
1: примерно так я себя ощущаю, когда выхожу из самолета, а я обожаю.

0: обожаю летать. Я прям очень люблю самолеты, но я очень не люблю отеки. Вот убираем.
1: Отеки?
0: Отеки. Вообще, в принципе, жизни, кстати, можно убрать?
1: А вдруг ты любила летать благодаря отекам? Уберешь и пропадет азарт.
0: Нет. Ты думаешь, азарт мой такой, ой, интересно, что же будет завтра? Как я буду выглядеть завтра? Нет. Убираем, да.
1: Ребята, вот и вы предполагаете, из какого процесса можно что-то убрать, чтобы этот процесс стал идеальным?
0: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
1: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает ООО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
11: То, что я видел, будущее.
12: Фантастическая премьера.
11: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
13: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
12: Юрий Колокольников. Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень. На платформах Кион и ОККО. 18+.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
17: Вы – владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня саундчек. Вы берете какой-то процесс, убираете из него что-то, чтобы этот процесс превратить во что-то идеальное.
2: Слышим.
1: Внимание.
3: Привет, ребятушки. Наверное, вам это будет не особо приятно слышать, но я бы убрала выходные у бригады У. Ну, вот эти вот субботы, воскресенье, когда я вас не слышу утром. Вот кому они, вот эти выходные, нужны? Вот убрать, и вы бы каждый день нас радовали. Ха-ха-ха. Я, конечно, понимаю, что это звучит как трудовое рабство. Но вы такие крутые. Я вас так люблю. Поэтому, наверное, вот суббота, воскресенье, они как бы лишние.
2: Что-то
3: про отпуск я и не говорила. Про выходные.
2: Угу. Со связью что-то?
4: Спасибо.
2: Я ничего не поняла. Мы, наверное, в туннель въезжаем. Я только слышала «я вас люблю», вот это вот услышала.
1: Не, ну автор сообщения был прав в самом начале. Вам, наверное, будет неприятно. Да, нам было неприятно, спасибо. Да нет, очень приятно, очень приятно.
2: И приятно, и неприятно, да? Это вот как острый перец съешь, вот вроде приятно и неприятно.
1: Боль, но приятная. Ну и еще одна финальная.
5: Привет, бригада У. Я бы убрал из процесса лепки пельменей процесс замешивание теста. Вот, чтобы сделать идеальное тесто для пельменей, уходит львиная доля энергии. А так, дайте мне пару килограмм, и я налеплю 1000 пельменей, вареников, мантов, да чего угодно. Только дайте идеальное тесто.
1: Приятно, что нас слушают лепкомены.

0: Софи Такер, бригадю на Европе Плюс. Помнишь, Софи Такер, приходили вот такими еще в студии Европа Плюс.
1: Помню.
0: Посмотри, вообще не изменились. Что они там едят такого? Ну что ж, мы продолжим?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России хотят создать единый реестр перекрытий дорог. Несколько улиц Краснодара останутся без газа, а Александр Овечкин завершит карьеру в НХЛ. Подробности далее. В России может появиться единый реестр временных ограничений и перекрытий дорог. Такой законопроект поддержал профильный комитет Госдумы. Вносить туда изменения придется всем, кто отвечает за дороги. Федеральным и региональным властям, муниципалитетам, автодору и частным собственникам. В системе необходимо заранее, за 15 дней, уточнять информацию о длительности и причинах перекрытий, а также указывать варианты их объезда. Исключения предусмотрят для аварий и чрезвычайных ситуаций. Сезонная смена шин этой осенью обходится российским автомобилистам дороже, чем год назад. В среднем стоимость шиномонтажа выросла на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков и дополнительных работ. При этом сэкономить тоже возможно. Эксперты советуют перед записью в автосервис уточнить, какие есть бонусные программы, предложения для постоянных клиентов и партнерские акции. Мальдивы перенесли введение нового 18-процентного налога. Он предназначался для иностранных туроператоров, турагентств и зарубежных сервисов бронирования. Как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии, новые правила должны были заработать уже в октябре. Теперь их введут с 1 апреля 2027 года. Решение считают позитивным. Дополнительный налог мог повлиять на стоимость туров в разгар зимнего сезона. Отмечу, Россия остается одним из ключевых рынков для Мальдив. С начала года там побывало почти 200 тысяч российских туристов. В Краснодаре сегодня проведут ремонт газовых сетей. По этой причине на нескольких улицах временно ограничат газоснабжение. Об этом сообщает ЕДДС города. Газа не будет с 9 до 17 часов на улицах Ломоносова, Новокузнечной, Березанской и Северной. Жителям указанных адресов рекомендуется заранее подготовиться к временным неудобствам и принять меры безопасности. И последний, Александр Овечкин, объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Решение 41-летний хоккеист принял летом вместе с семьей. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе кубок Стэнли, 3 награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а вместе с плей-офф больше 1000 голов. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в плюсе 84 рубля 93 копейки. Евро тоже подрос 95.33. Сейчас в центре Краснодара плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, осадки не предвидятся, днем 21 градус выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, бригада У продолжается, ну а я вам желаю отличного настроения на весь день.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 5 минут в Москве, бригаду на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Стало легче.
1: Стало легче от чего?
0: О, ты очень качественно потянулась сейчас.
1: А, да, я знаю.
0: Все, поздравляю твои суставы.
1: Спасибо большое.
0: Так, как насчет того, чтобы поздравлять тех, кто победит в «Откуда ты фром»? Ну, мы же верим, что победа будет.
1: Ну, конечно, будет победа.
0: Но кое-чего не хватает.
1: Потому что самое главное, это не победа, а участие. И полезная информация, как сказал бы любой педагог географии.
0: Круто. Прям так и слышу эту речь тренера перед финальным матчем чемпионата мира в раздевалке. Вы помните, главное не победа, это участие. Напишите, где вы живете.
1: Напишите нам, из какого города, возможно, и может быть, село какое-то, да, или деревня какая-то известная.
0: Напишите что-нибудь интересное, что у вас происходит в городе, быть может, какие-то соревнования были, или какой-нибудь памятник поставили.
1: Или, да, какой-то арт-объект. Mm-hmm. Все это пишите нам на наш сайт europlus.ru. Не забывайте свое имя, номер телефона, чтобы мы перезвонили.
0: Либо пишите в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, а мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты фром» в бригаде «Уны» Европе Плюс.

0: Ай да, это Шакирна и Burn Boy Brigadu на Европе Плюс. 9.08 в Москве. Пока мы ждем. Откуда ты from? А, послушаем треки, которые снова стали хитовыми. Вот ты знаешь, иногда же мы читаем новости и какие-нибудь яркие, классные события рассказываем в эфире.
1: Да,
0: а иногда мы сами становимся ньюсмейкерами.
1: Вау.
0: У нас же недавно прошел «Живой завтрак».
1: Да, конечно.
0: Да, на нем выступал один артист, который исполнил один трек. И под него начали снимать видосы. Встречайте. Тима Белорусских, «Мокрые кроссы».
2: «Бригада У». Снова хитово.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс. Начинается. И скажу...
2: Как ты скажешь?
1: Скажу так. Кавалеры в игре. У нас есть Рома. Рома, привет.
3: Привет, ребята, ну наконец-то.
1: Наконец-то.
2: Привет, Ром. Наконец-таки, да, ты попал к нам в игру.
1: Наконец-то можно с гордо представить, какое место, а ты представляешь, в откуда ты from? Поселок городского типа Кавалерово. Все верно?
3: Все верно.
2: Хорошо, мой любимый вопрос. Как называются жители Кавалерово?
3: Кавалеровцы.
2: Кавалеровец.
1: Хорошо.
3: Кавалерово.
2: Да, я понимаю.
1: Да, да, нормально. Ну, на всякий случай, Вики, вдруг там, ну, поняла, но не все.
2: Ага.
1: Ром, знакомься с напарницей, это Баира. Баира, привет.
4: Привет.
3: Привет,
2: Баира. Баирочка.
1: А, во-первых, очень красивое имя. Еще вот у тебя есть знакомые Баиры?
2: Нет, первое.
1: У меня тоже все первое. Баирочка, ты сегодня с Ромой играешь в паре. Рома, предстоит выяснить, где живет напарница. У нас есть 5 вопросов. Ждем ответ на каждый от тебя, Баира. Рома, после каждого ответа предполагай, где живет Баира. Если город разгадается, подарки всем. Готовы?
4: Да.
3: Готовы.
1: Вперед.
2: Баирочка, ну вот у меня сегодня по гороскопу обязательно должна быть какая-то спонтанность. А вот если я после эфира спонтанно решу улететь к тебе в город? Вот мне надо улететь или уехать, или как добраться?
4: Улететь, прилететь можно, улететь тоже можно. Автобус тоже вариант, поезд, к сожалению, нет.
2: А вот самолетом сколько лететь? Далеко?
4: Откуда? С Москвы?
2: Да. Из Москвы, да.
4: 2-2.5 часа.
1: 2-2.5 часа. Нормально, нормально. Рома, это была первая подсказка.
3: Ну, пусть будет Ростов.
1: Ростов. Ростов, да, но нет. Баира, ты знаешь, мы люди с Вики в целом-то отважные, не боимся ни углеводов, ни белков, ни жиров. В общем, любим поесть. Баира, а если все-таки мы доберемся к тебе в гости, чем накормишь, чтобы мы потом, когда вернулись обратно в Москву, говорили, вот там такие вкусные, вот что?
4: Смотрите, у меня для вас много чего есть интересного. В первую очередь, это были бы, конечно, бебереги.

0: Чтобы обязательно дотур.
1: Дотур.
0: Конечно же, махан. Махан. Ага. Ну, наверное, вариантов много. И, конечно же, вкусный-вкусный белый чай.
2: Белый чай. А вот первый как ты назвала?
1: Тутурики.
0: Береги, береги. Ну, это как пельмешки, но они немножко по-другому по форме.
2: Звучит очень хорошо, очень вкусно.
1: Спасибо, Баира. Вроде еще в гости не приехали, и уже накормила.
2: Уже слюнки потекли.
1: Рома.
3: Может? Ну, пальцем в небо только. Ижевск.
1: Ижевск.
2: Хороший, кстати, вариант.
1: Неплохой палец. Неплохой небо, но пока мимо.
2: Неплохой палец. Скажи, пожалуйста, а вот, ну, до тур мы, значит, поели уже, все классно, ну, вкусненько. Понятно, что еда у вас вкусная. А чем ты еще уникален, регион твой?
0: Да, конечно. Это единственное, так сказать, буддийское место в Европе. Поэтому, да, у нас находится самый большой храм буддийский в Европе.
1: Кстати, вот все мечтаю как раз побывать в вашем городе, не в вашем районе, но пока что не добрался. Рома, что думаешь?
3: Так, ну, пока один вариант. Что называют? Элиста.
1: Элиста!
2: Да! Да!
1: Да, красиво, вкусно и уютненько.
2: Баира, скажи, а ты на калмыцком разговариваешь? Можешь нас чему-нибудь научить?
0: А, научить? Ну, я могу вам сказать только мент. Это здравствуйте.
2: Мент, вот. Ну, достаточно.
0: Мент, да. И еще можно сказать бичем де дуртав. Я вас люблю.
2: Ой, как красиво, спасибо.
1: Все, Рома, Баира, победа есть. Давайте подарки дарить.

0: Поздравляем, ребята, по свитшоту каждому.
1: Чудесно получилось.
2: Спасибо, ребята.
0: Вики,
2: очень рад, что дозвонил тебе наконец-то.
0: Обрати внимание, насколько мы верим нашим слушателям. Ведь мы калмыцкого не знаем, остается только верить на слово.
1: Верим.
0: О чем сказала Баира в эфире. Ребят, хорошего дня, звоните еще, счастливо.
1: Пока.
2: Пока.
3: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Саймон, это Дивак в бригаде Уны. В Европе плюс 9.19 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Случилось кое-что неожиданное.
0: А, этому радоваться или пока не надо?
1: Можем порадоваться.
0: А, не у тебя. Фух, все хорошо. У кого-то, ладно, ладно, там уже обсудим.
1: Да, да, но это надо обсудить.
0: Обсудим. Впереди Вики Ньюс в бригаде Уны в Европе плюс.
2: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
3: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401. АУ Славянский кирпич. Украин 102-230-460-476-61. Славянск на Кубани.
4: Когда выбираешь автошколу, результат имеет значение. В автошколе «Шанс» 92% учеников сдают с первого раза. Обучаем на все категории. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».

0: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
1: 0 плюс строительство каркасно-щитовых домов.
2: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
3: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
2: Не упустите свой шанс стать родителями.
3: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
8: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: это Розе и Бруно Марс, бригаде У на Европе Плюс, 9:25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Достаточно неожиданно.
0: Ну, спасибо.
1: Что именно? Расскажу. Второй том «Мертвых душ» все-таки вышел. Да, спустя 175
0: лет...
1: Боюсь, автор не в курсе. Спустя 175 лет после того, как Гоголь сжег рукопись, тут, конечно же, постаралась нейросетка, которая очень долго анализировала творчество Николая Васильевича.
0: Да.
1: Не уверена, что Николай Васильевич оценил бы нейросеть ИИшку. Потом ИИшка написала свою версию.
0: Да.
1: И потом уже литературоведы, ученые, специалисты как-то поправляли, знаешь, домашку проверяли. Ну вот тут, конечно, хорошо. Не совсем похоже. Естественно, соблюдено все. И стиль, и вот вообще слог. Ну и будем надеяться, что примерно такое и должно было быть.
0: Есть первые отзывы?
1: Нет, пока нет.
0: Нет? Но есть те, кто хоть прочитал? Или все-таки...
1: Ну, наверное, те, кто поправляли ИИшку.
0: Или участь второго тома, как и много лет назад.
1: Ну, не знаю.
0: Сожжено.
1: Но только вышла книжка. Можно ее купить.
0: Ты собираешься, кстати, прочитать?
1: «Мертвый душ», второй том «Возрождение»? Не знаю.
0: Ну да, это как продолжение легендарного фильма. Не всегда хорошо. Иногда стоит, ну знаешь, вот классику посмотреть и хватит.
1: Ну, интересно.
0: Интересно. Очень интересно. Вот и почитай.
1: Кто-нибудь есть прочитать, напишите нам, пожалуйста. Ладно. Мне нравится, как мы раздаем домашку. Так, значит, этот класс у нас читает второй том Гоголя. Вот этот класс. Если вдруг нас кто-то слушает в Сиэтле, заедьте, пожалуйста, в одно место. Потому что оно стало популярным в интернете.
0: Да, и слушателя домашка переключить.
1: Не, ну это такая добрая домашка. Это такая домашка, которая помогает учителям узнавать новое. Магазин неудобств появился в Сиэтле. Он же магазин бесполезных вещей. Вообще идея классная. Знаешь, бывают магазинчики, где всякие прикольные штуки продаются, а тут вот реально прям бесполезные. Полезные. То есть, например, дырявая кружка, из которой нельзя пить. Удобно, да? Или заколки-невидимки, но гигантские, чтобы они были видимки. Свеча в виде линейки. То есть ты сжигаешь, у тебя линейка, все короче.
0: Свеча в виде линейки.
1: Да, очень удобно. Наверное. Или тут есть зарядки, наушники с сразу запутанными, очень сильно запутанными проводами, чтобы нельзя было распутать.
0: Круто.
1: Прикольно, да?
0: И сколько бизнеса уже?
1: Только открылся, но прям супер популярный. Тут представлены работы 70 местных художников и умельцев.
0: А, это все арт-объекты.
1: Ну, это не арт-объект, это можно купить.
0: Это можно купить.
1: Но не факт, что кто-то покупает.
0: Поэтому и спрашиваю, сколько бизнесу? Сколько еще протянет?
1: Только-только.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Бригада!

0: 9:31 в Москве. Пришло время гороскопа на вторник, 6 октября.
1: Омные, сегодня стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс.
0: Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций.
1: Близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности.
0: А раки, вам наконец вернут старые долги.
1: А львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли.
0: Девы, нам нужно настроиться на преодоление своих комплексов.
1: А весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем.
0: Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов.
1: А стрельцы, близких людей у вас не получится провести, будьте с ними честны.
0: Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе.
1: Водолею, простите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь.
0: Рыбы, вам предоставят готовое решение для насущной проблемы.

0: Fever Dream, это Алекс Ворон, бригадю умный. Европе плюс 9.34 в Москве. Впереди у нас сейф. Угу. Сейф сегодня уже 33 тысячи рублей. И неизменные 10 тысяч от Озонбанка, которые можно выиграть в качестве бонуса.
1: Ой, хорошо.
0: Вики, я поздравляю тебя. Я знаю, что ты это, ну, наша, наша. День любителей чеснока.
1: О,
0: ну всем как? Дружная. Да, ну у тебя, конечно, сложная судьба с чесноком. Вроде и любишь его, да, но не любишь эффект чеснока.
1: Не люблю эффект чеснока.
0: Ну,
1: так грустно стало сразу, не могу. Ну что ты?
0: День страховщика. Ты же продавала страховку?
1: Смотрю, все праздники про меня.
0: Все твое. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Приключения для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Farm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
5: БАД не является лекарственным средством.
6: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Кино без очереди.
8: И всего за пару кликов?
7: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
9: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
10: 1 ноября. ДК ЖД. Валера Киракосьян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта в программе «Честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце». Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
11: 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.41 в Москве, сейф в бригаде «Уны» и «Европе плюс» начинается. В сейфе у нас сегодня 33 тысячи рублей. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Всем привет. Меня зовут Натали.
1: Привет, Натали.
3: Привет, Натали.
1: Как ты четко и по делу.
2: Привет, Вэл, Вики. Я очень рада дозвониться до вас.
1: Взаимно, Натали. Натали, ты откуда?
2: Ижевск.
1: Ижевск.
3: Хорошо.
1: Ижевск. Как у тебя, Наталья?
2: У нас на час больше, чем в Москве, так что я выспалась уже. Готова отвечать.
1: А у тебя, ну, помимо того, что ты выспалась, уже успела что-нибудь сделать сегодня? На работе или дома?
2: Я успела сходить, отвезти ребенка в сад, прогуляться, попить кофе. И сейчас отдыхаю.
1: Какая прекрасная жизнь. Наталья, как я уже сказал, 33 тысячи сегодня в сейфе, но... Ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Натали, выбирай, какой вопрос будет бонусный.
2: Второй вопрос.
3: Второй, хорошо.
1: Ну что ж, удачи, начали.
2: Спасибо.
4: Первая цифра.
3: Натали, сегодня день георгин. Mm-hmm. Ты наверняка знаешь георгины, это прекрасные цветы, которые в последнее время стали очень популярными. Представляешь их?
2: Да.
3: Очень
2: знаю,
3: красиво.
2: Видела.
3: Да, палитра этих цветов максимально разнообразна. Но есть лишь один цвет, которого не встретить среди георгинов. И вот это мечта любого цветовода, цветолюба и селекционеров. Скажи, пожалуйста, каких георгинов не бывает? Черных, синих или оранжевых?
2: Черных.
3: Черных, первый вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Наталья, как и просила, вопрос с бонусом. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня отмечается день лапши. Да, Лех, да.
2: Прекрасно.
1: Да.
2: Любимая еда всех детей.
1: Наталья, а ты любишь лапшу?
2: Да.
1: Поздравляю. В этом мы взаимны. А быструю, лапшу быстрого приготовления ты любишь?
2: Да. Я без этого не понимаю путешествия на поезде.
1: Наш человек. Натали, тогда скажи, пожалуйста, в какой стране придумали лапшу быстрого приготовления? Это был 1958 год. Южная Корея, Китай или Япония?
2: Корея.
1: Первый вариант. Южная Корея. Принято.
4: Третья цифра.
3: Ну и сегодня, но в 1889 году в Париже открылось знаменитое классическое кабаре «Мулен Руж». Ну, я думаю, что не обязательно в «Мулен Руже» бывать, но его представить можно. Вот эта красная мельница, девчонки танцуют кан-кан. Вот этот вот прекрасный танец.

0: Расстраиваться вначале по моим вопросам. Пробежимся?
1: Ну, пробегите.
2: Хорошо.
3: Ну, у меня сейчас главная интрига. Три разные туда или как?
0: Ну, сейчас узнаем. Георгины, прекрасный. Если вдруг ты увидишь синий или голубой георгин, знай, что его искусственно покрасили, потому что таких не бывает в природе. А черные бывают. Ну, вообще все бывают, кроме вот голубого и синего. В третьем вопросе про канкан. Была тоже ошибочка. На самом деле переводится как шум, скандал, гам. Вот такое. А нога-нога это Вэл придумал.
1: Ну, Наташа, я тебя поздравляю. Тут, возможно, действительно то, о чем ты мечтала. Три раза не туда.
0: Ты же об этом мечтал?
1: Или нет? На мой вопрос ты ответила, что Южная Корея. Именно там придумали лапшу быстрого приготовления. А у меня правильный ответ. Япония!
2: Да что вы!
1: Браво! Браво,
0: молодец,
1: Наталья!
0: Молодец!
2: Спасибо!
1: Вот это я понимаю. Стремительное направление к заданной цели. Три раза не туда. Звони нам еще, хорошо?
2: Хорошо.
1: И Ижевску передавай большой привет. Счастливо.
0: Пока.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Ну а завтра в сейфе бригады у 37 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Sounds, это Fast Boy, Бригадюн и Европе Плюс, 9:49 в Москве. Вики, ты любишь жизнь?
1: Да. Мне нравится сегодня вопрос у тебя прекрасный. Любишь ли ты жизнь? Сильно ли тебя охлаждаются зубы?
0: Ну, вообще, это обычные вопросы человека.
1: Что ты мне кажешь? Ты меня разбираешь на кусочки?
0: Человек, который, ну, заботится о коллеге. Все ли нормально?
1: Все нормально.
0: Диспансеризация когда последний раз проходила?
1: Давно.
0: Ну, нет, на самом деле я ожидал услышать ответ.
1: Нет.
0: Да, но.
1: И вот так
0: бы мы связали бы тему саундчека. Вот с этим давно. Потому что, ну, мир прекрасен в своей неидеальности. И вот есть процессы, из которых убрать бы один мини-процесс, чтобы
1: было вообще все идеально. Я знаю, из ноября мы убираем отсутствие солнца. То есть мы добавляем как бы солнце в ноябрь,
0: да,
1: и тогда
0: хорошо.
1: Было бы классно. И в декабрь.
0: Ну, просто солнце.
1: И в январь, такое. Ладно, в феврале
0: да.
1: И так нормально.
0: Угу. Ну, или когда морковку на терке натираешь. Вот этот вот медитативный процесс, превращающийся периодически в получение травм. Да-да-да. Тоже вот этот нюансик убрать, и идеальный процесс бы начался.

0: Расскажите и вы, что бы вы брали из чего-то, чтобы этот процесс стал идеальным?
1: Я, кстати, не люблю тереть овощи. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Спасибо, что оповестила. Либо отправляйте в личку сообщества Европлюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
11: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте havy.ru. 13+.
12: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо.
4: Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
15: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
16: Европа+.ру.
17: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Lights, camera, action, это Кали Минок, бригаде Ум на Европе Плюс, 9.57 в Москве, у нас впереди саундчек, в котором мы берем какой-то процесс, удаляем из него что-то неприятное, чтобы получилось что-то идеальное.
1: Слушаем.
0: Внимание. Саундчек. Бригаде Ум. Вот, Вики, ты рассказывала, что любишь летать, но не любишь...
1: Отеки.
0: Отеки. Вот продолжение.
2: Привет, любимая бригада У. А я, наоборот, ненавижу летать. Вот эти все приехать в аэропорт, пройти все 1500 проверок. Вот убрать бы это и сразу оказываться в другой стране. Ну, красота.
1: Фух, ну хорошо, я думала, конец будет другой. Ненавижу летать, но отеки люблю.
0: Вот бы убрать перелеты и путешествия. Просыпаешься, посмотрел на себя отекшего.
1: И знаешь, какой сладенький, какой хорошенький.
0: Ну и финальный на сегодня.
3: Всем доброе утро. Я хочу продолжить тему Вэлла с едой. Вы знаете, я очень люблю суп рассольник. Я считаю, что он самый вкусный из всех супов. Ну, кроме соляночки, конечно. Но единственное, что в нем лишнее, что ему мешает быть самым вкусным, даже вкуснее солянки, это наличие крупы. Либо рис, но рис еще куда ни шло, либо перловка. Вот наличие перловки в рассольнике просто отравляет его полностью. Поэтому, когда я его варю сама, естественно, делаю его без крупы. И получается самый вкусный на свете суп.
0: Без крупы добавляем свеклы, капусточку. Вот такой борщ.

0: Пошли, ручки в боки. Without You, это Ocean Drive, Бригадион на Европе Плюс. Классный трек, да?
1: Классный, да.
0: Вспомнила его? Ну, хорошо. Пойдем, может, подкаст запишем.
1: Очень подозрительно. Ну, хорошо, молодец. Я не вспомнила, конечно,
0: это
1: вообще.
0: Проверка. Мы тут единой классной музыкой. Все должны помнить крутые треки. Пойдем, подкаст запишем. Давно мы этого не делали. Есть что обсудить, есть что рассказать. Будет сегодня неожиданный гость у нас. Ну, а вам прекрасного дня. Меня зовут Вол.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо. Пока.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Начисление налога на электромобили – это не ошибка. Власти Мальдив отложили введение туристического налога, и сборная России по футболу сыграет с командой Нигерии. Об этом прямо сейчас. Итак, Федеральная налоговая служба опровергла ошибочные начисления налога на электромобили. По данным ведомства, льготы по транспортному налогу за прошлый год применялись с учетом региональных законов. В части субъектов они действуют для электромобилей только определенной мощности. Кроме того, если владелец не подал заявление на льготу и у него несколько автомобилей, ее автоматически применяют к машине с наибольшей суммой налога. В случае несогласия гражданин может обратиться в ведомство за перерасчетом. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Сильнее всего падение трафика ощутили в Ивановской и Волгоградской областях. Об этом пишут ведомости со ссылкой на статистику Минцифры. Потребление трафика в сотовых сетях снижается в большинстве регионов уже несколько месяцев подряд. Главной причиной специалисты называют ограничение мобильного доступа и массовый переход пользователей на домашний Wi-Fi. Спрос на проводной интернет за последнее время вырос более чем в полтора раза. Власти Мальдив отложили введение туристического налога до 1 апреля. Решение позволит избежать резкого подорожания путевок на курорты архипелага. Предполагалось, что новые правила для иностранных туроператоров, турагентств и систем онлайн-бронирования вступят в силу этой осенью. Они должны были платить в местный бюджет 17% с продажи путевок. Российский турбизнес назвал решение об отсрочке позитивным, поскольку реформа пришлась бы на начало высокого зимнего сезона. Книгу «Апокалипсис» с обложкой Сальвадора Дали украли из музея во Франции. Об этом сообщила французская прокуратура. Как пишет «Известия», книга была создана в середине прошлого века. Ее общая масса составляет около 210 килограммов. При этом одна только выполненная Дали обложка из бронзы с золотом, драгоценными камнями и морскими раковинами весит 150 килограммов. Иллюстрации создавали 14 художников и писателей 20 века. На момент создания книга была признана самой дорогой в мире. Сборная России по футболу сегодня сыграет с командой Нигерии. Эта товарищеская встреча станет заключительной в рамках осеннего сбора. 29 сентября россияне в Казани обыграли команду Ирана со счетом 2-0, а 3 октября в Екатеринбурге команду Намибии 6-0. Матч со сборной Нигерии пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 7 вечера по Москве. За день до игры было реализовано больше 38 тысяч билетов. Результат игры пойдет в рейтинг FIFA. Добавлю, что команды проведут уже второй матч друг с другом. В прошлом году встреча в Москве завершилась в ничью. 1-1. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 93 копейки. Евро также в плюсе 95 рублей 33 копейки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Всем удачного дня.

0: что творят эти девчонки, а как они звучат, как они танцуют. Получается какое-то вот аудио-визуальное комбо. Нам такое нравится, нам такое по вкусу. Это группа Cat's Eye Animal только что. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Всем легкого вторника. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Есть из чего выбрать, надо сказать. Есть чем насладиться. Kima Sounds Rise Slow, трек популярный во всем мире совсем скоро. Прежде лови Басту и моя Мишель с вещицей «Если я буду танцевать», а также Тиесто и Брайану Грей с суперхитом «Beautiful Places» здесь, на Европе+. Плюс.
1: Реклама. Можно просто получить права. А можно действительно научиться водить. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8 800 101 58 50. Сайт технопарк.ком.
3: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.

0: Kispromo.ru.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ 111-774-668-98-40, 0+.
4: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
5: Билеты guramamarian.ru. 18+.
6: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Kima Sounds, Rise Slow. Прямо сейчас трек еще не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, но это лишь вопрос времени. Как только он туда попадет, уверен, достигнет больших высот. Да, но, как и всегда, это зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru. Поддерживай любимых артистов, а результаты слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. Мы двигаемся дальше. Больше хитов и больше музыки впереди. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сэд Гелс и Влорок и Ната Джей, а также Мисмо, Hello, the sun is up. Where are you? Дождись.

0: грустно, девчонки не расходятся до последней песни. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта прямо сейчас. Ну, мы грустить не будем, но и расходиться тоже не собираемся, потому что до конца часа нас ждут парочка топовых хитов. Папарацци от Леди Гаги, а также Софи Энд Зоу, Роберт Майлз, Хути впереди на Европе Плюс. Оставайся. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша.

0: Польша. Джиланд J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jilandrus.ru.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: папарацци в завершении часа здесь на Европе Плюс. В новой 60 минутке будет все, как мы любим. Больше хитов и больше музыки. Сэм Смит, Пост Малон, Богдан Медведев, Тедди Свимс и многие-многие другие впереди. Полетели.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
1: Европа Плюс. В столице 11:00.

0: Южель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, Шайн. Только что в твоих динамиках. Как же ярко, как же круто, Шайн. Сияли в Эл и Вики на живом завтраке с бригадой У. 25 сентября со сцены ВК Стадиум ребята разбудили всю нашу необъятную страну. Было огромное количество подарков, был рекордный сейф, а еще много бесплатных вкусностей. Для тебя выступали Богдан Медведи, Лирик, Айова, Тима Белорусских, а еще Бай Индия и Звонки. Это было легендарно. Ну а посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru. Залетай и обязательно заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Нептуника What If, Мия Мартина Тумиман, а также Дати Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Решиться проще, когда можно попробовать. Первое занятие в автошколе «Шанс» бесплатно. Звони 240-24-24. Права сами себя не получат.
2: Осень. Город. Хандра. Отменяется. Море или снежные горы Сочи. Выбирайте сердцем. Сеть отелей «Неолит». Там, где отдых становится историей. А баня в подарок. Бронируйте 8-862-555-29-96. ИП «Палаткин Артем Сергеевич». УГРН 322-235.

0: красночитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: В кино без очереди.
7: И всего за пару кликов.
6: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм менеджмент. УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Нептуника, What If, только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Изумительная вещица, изумительная коллаба получилась у этих ребят. Слушаем обязательно и наслаждаемся. Прежде хит, проверенный временем, от Арены Гранде, Seven Rings. Ну а вот раньше всех здесь появится группа, которая вообще просто изумительно ворвалась в муз-индустрию. Первый сингл и сразу же мировой успех, мировые чарты и мировое признание. Tempor City, Self Away уже через мгновение здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о BMW? Планируешь ездить на Лисян? Или предпочитаешь надежную «Лада»? В автошколе «Шанс» ты сам решаешь, на каком автомобиле проходить обучение. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив Озмол. Я тебя тут в кафе жду.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Мадонны и Мартин Гаррикс. Bizarre только что. Останавливаться не будем, и до конца этого часа обязательно послушаем Рианну и Келвина Харриса. We Found Love — топовый трек, за который ребята получили в свое время премию Грэмми. Между прочим, ну а вот еще чуть раньше не пропусти Тейлор Свифт и суперхит The Fate of Ophelia. Все это здесь, на Европе Плюс. Оставайся поблизости.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Признавайтесь, у вас

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
4: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают А7 агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы».

0: Сан со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Риана Келвин Харрис, We Found Love. В завершении часа здесь на Европе Плюс мы летим в новую 60-минутку, а там все, как мы любим. Больше хитов и больше музыки. Продвигаемся. Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: шикарная хаус-вещица от Warner и Lauren, Let Me Forget You. Прямо сейчас хаус-музыка нам, безусловно, нравится, но хочется ведь разнообразия, хочется других, не менее хитовых стилей и жанров. А это всегда пожалуйста. Это к нам, это к Европе+. Плюс. Вот если жаждешь заценить дэнс-трек, то не пропусти проект Куш-Куш с темой Fight Back With Love Tonight. Если не против погрузиться в поп-фанк-ритмы, то встречай лирика с историей аутентичная. Ну а если фанатеешь по инди-поп-року, то не пропусти дуэт Лиу с суперхитом Some People. Именно эти ребята обеспечат нам больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты. Будь рядом.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
2: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
3: АУ Славянский кирпич. Украинство 2-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
4: Ты сегодня куда?
5: Куда захочу.
4: Когда умеешь водить, планы становятся твоими. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК «СБС». Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в «СБС». Улица Уральская, 79/1.
10: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
14: для лиц старше 16 лет.
15: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
16: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Cold. Это новинка от Boys Band December 10 прямо сейчас. December 10 — это совсем молодой коллектив из 7 парней. И в этом году, кстати, дебютный мини-альбом они уже выпустили. Очень круто ворвались в муз-индустрии. Больше хитов и больше музыки ждет нас Талия Сидерленд, Ту-ту-ту-ру, Рэйвен Линей, Love Me Not, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди. Ну и напомню о приложении Европа Плюс Радио Хаб. Можно слушать нас в высоком качестве, можно смотреть прямую трансляцию из студии, можно наши 9 музыкальных потоков заценить в разных стилях, а еще можно и подкастами наслаждаться даже без подключения к интернету. Скачивай Радио Хаб.
1: Реклама. Учиться и сдавать спокойнее, когда автомобиль знаком. В автошколе «Шанс» есть возможность сдавать экзамен на машине автошколы. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L, больше технологий Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В Леонавто автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Подробнее на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 207 1340.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. Условия действительно с 1 по 31 октября 2026 года. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Лицензия ЦБРФ 0-263.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
6: Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: 1 ноября. ДК ЖД. Валера Киракосьян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта в программе «Честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце». Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
9: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM. 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мы двигаемся дальше. Да, до конца этого часа не пропусти Стромай, Папа Уты, а также Артик Асти. Модный поп здесь, на Европе Плюс. Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Пробки

0: Ассан со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
8: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
9: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым.

0: чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновая версия без учета дополнительного оборудования или иных услуг.

0: Сейчас вместе со Стромай треком «Папа Утта» здесь на Европе Плюс. В новые 60 минутки мы продолжим слушать больше хитов, больше музыки, но тебя будут ждать и другие приятности. Полетели.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто

0: 20 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет. Топ Ньюс на Европе Плюс.
0: И о самых интересных новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас поведает Влад Григорян. Привет!
2: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Джонни Гринвуд из Radiohead признался, что в начале карьеры был неуклюжим и ленивым гитаристом. По словам музыканта, он долго не хотел серьезно совершенствоваться, но теперь играет каждый день. Цитата: «Я просто подсел на это дело и хочу играть все время». Гринвуд также известен как композитор, он пишет музыку для кино и классические произведения. Sugar Babes выпустят одноименный альбом в начале следующего года. Это будет второй лонгплей оригинального состава группы после One Touch 2000 года. Кейша рассказала, что ради возвращения названия группы ей пришлось сразиться с гигантами. Процесс был долгим и дорогим. Первый сингл Girls, напомню, уже вышел. Тейлор Свифт представила делюкс-версию альбома The Life of Showgirl. Расширенная версия The Encore вышла несколько дней назад. В нее вошли 4 новые песни, включая сингл Patient Zero. Свифт рассказала, что написала трек вместе с Макс Мартин и Шелбек во время поездки в Швецию. А еще, напомню, совсем недавно на MTV Video Music Awards Свифт получила первую в истории награду Artist Director Honors. Бывшая группа Amy Winehouse выступит на юбилейном концерте в честь 20-летия альбома Back to Black. Шоу пройдет 21 октября в лондонском Roundhouse. Музыканты оригинального состава исполнят альбом целиком. Среди гостей продюсеры Марк Ронсон и Салам Реми, среди приглашенных вокалисток Джорджия Смит, Корин Бейли Рэй, Фло. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. Второй рабочий в самом разгаре. Идеи сменяют друг друга, дела спорятся, творчество кипит. Возможно, даже закипел и чайник, потому как время обеденного перерыва. 13 часов 2 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. Это Европа плюс Краснодар. И еще больше поводов для твоей изобретательности и креативности. На ближайшие 60 минут план такой. Будет кинокайф. Это игра, где кино во главе угла, а в качестве подарка пара пригласительных в кино. Причем время сеанса и фильм ты сможешь выбрать самостоятельно. Приглашу в игру во второй половине часа. Если доверяешь звездам, то не будет лишним послушать гороскоп. Важно знать, куда сегодня тебя заведет астрологическая тропа. Для поздравлений есть личка Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Закидывай туда теплые приветы и признания. Ну и хиты слушай, без них никак. Солнце восходит лишь там, где ты. Об этом споет Мизмо.

13:07 сегодня. 6 октября отмечают свой профессиональный праздник российские специалисты, работающие в сфере страхования. День страховщика сегодня. Всех причастных с праздником и всего самого-самого наилучшего. В личке сообщества Европа Плюс Краснодар ВКонтакте сегодня красуется один привет, но зато какой. Ирине от Артура.

0: встреча, в каких декорациях и с какими погодными явлениями. Важно, чтобы было хорошо. Хороший гороскоп случится совсем скоро. До него Band Delay и хит I Never Felt So Right. А еще The Second Voice с хитом Let Me Be. Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе+. Реклама.
1: Автомат или механика? BMW или Lada Vesta? В автошколе «Шанс» машину выбираешь ты. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8-800-101-58-50. Сайт технопарк.ком.
3: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 219-293-84-00.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы «Спасибо». На неделю все продукты «За спасибо».
4: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
5: В кино без очереди.
6: И всего за пару кликов?
5: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, новый Арбат, дом 24, 0+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Краснодар. Онлайн.

0: Гороскоп.
1: 6 октября, вторник, и вот что нашептано звездами сегодня. Овны, стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс. Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций. Близнецы, оставьте сегодня место для спонтанности. Раки, вам наконец вернут старые долги. Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли. Девы, настройтесь на преодоление своих комплексов. Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем. Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов. Стрельцы, у вас не получится провести близких людей, будьте с ними честны. Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе. Водолеи, упростите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь. Ну и рыбы, вам предоставят готовое решение для насущной проблемы.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru. Let's go.

0: Европе плюс.
1: 13 часов 36 минут. Предлагаю тебе уложить всех на лопатки и одержать красивую победу в кинокайфе. Если все пойдет по описанному мной сценарию, ты станешь обладателем пары пригласительных в кино от Европы плюс Краснодар. Сходишь на классный фильм в компании интересного тебе человека. Ну и еще, если ты никогда не звонил на Европа плюс и ничего не выигрывал, пробуй это сделать сейчас. Телефон 991-1022, код города плюс 7861. Новичкам всегда везет.
0: Прогноз погоды.
1: Плюс 20 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером 15 тепла, а ночью 8 выше 0. Завтра будет малооблачно, осадки не предвидятся. Днем на термометрах 22 с плюсом.
2: Спонсор программы ООО «СЗР Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Когда выбираешь автошколу, результат имеет значение. В автошколе «Шанс» 92% учеников сдают с первого раза. Обучаем на все категории. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Европе Плюс.
1: 13 часов 42 минуты. Сегодня самым первым в Кинокайф дозвонился Николай. Привет.
2: Привет, Кирилл, привет.
1: Николай, вот давай представим такую ситуацию. Тебе предстоит сделать выбор, стать режиссером или актером. Вот что выберешь?
2: Режиссером.
1: А почему?
2: Ну, я думаю, это лучший вариант.
1: Да, сам снимаешь, сам актрис утверждаешь. Все здорово.
2: Да, да, да.
1: Ну что, сейчас ты тоже кузнец своего счастья. Можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных в кинотеатр «Болгария». Я задам тебе вопрос и дам три варианта ответа. Нужно выбрать правильный. И да, за игру ты имеешь право на одну ошибку. Вопрос звучит так. При поддержке Европы Плюс в российский кинопрокат вышел фильм «Гуру». Его режиссер Ян Газлан – номинант престижной французской кинопремии. А как она называется? Вот тебе три варианта. Первая – Гойя. Вторая – Сезар. Третья – Лола. Французский...
2: Второй вариант.
1: Сезар. Второй вариант, сказал Николай. И мне почему-то не хочется его переубеждать. Не хочется. Потому что это правильно. Ты получаешь от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных кино. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое, Кирилл.
1: Николай, с кем пойдешь?
2: Супругой.
1: Супруги и тебе. Классно провести время в кинотеатре. Ну и для тебя, как для победителя, далее на Европе Плюс крутой хит от Surf Meza и Emily.
0: Кинокайф. На Европе Плюс.

0: 49 минут и хит с двойным названием «Slow Down, Can't Stop Thinking». Не перестаю думать о том, как же все-таки здорово, что в октябре в Краснодаре возвращается лето, в дневные часы не нужен длинный рукав, куртки и прочие листы капусты. Загорай, пока есть такая возможность, принимай солнечные ванны, можно даже с ситечком на лице, чтобы были веснушки. В часе новом Алексей Мануилов, еще больше хитов, больше музыки. Финал этой 60-минутки украсит работа Nico Invins, «Am I Wrong», а еще будет крутая Demi Lovato и ее бенд Fast. Меня зовут Кирилл Камбаров. Пусть этот вторник преподнесет много приятных сюрпризов.
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
1: Боитесь стоматологов? Есть решение.
2: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
1: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
2: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия». Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого

0: можно положиться. Услуги оказывают ООО-7-агент и ООО-7. Подробные условия на сайте о7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Пао Банк ПСБ.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
5: Всем привет! В Москве 14:00.

0: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
1: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
2: АУ Славянский кирпич. Украинск 2-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
3: Можно просто получить права. А можно действительно научиться водить. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.

0: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
1: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
2: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
3: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
2: Не упустите свой шанс стать родителями.
3: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: В кино без очереди?
9: И всего за пару кликов?
8: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24, 0+.
10: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
11: Билеты guramamarian.ru. 18+.
12: ООО «Радарио». УГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов.
1: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
2: Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
5: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба.

0: 2,5 минуты на одном дыхании. Это Animal, это Cat's Eye на Европе Плюс. 14.50 в Москве. С нами дальше моя Мишель, а затем Milky Chance, Stolen Dance. Но прежде...
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Пробки, работы, дел, круговорот.

0: Ясен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и ОККО. 18+.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Blind Dance на Европе Плюс Милки Ченс. А в начале часа следующего номер один сейчас в Еврохит Топ 40 в нашем чарте. А это, напомню, Дай Дай, это Шакира и Burna Boy.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: All the Horizon, это Зоя. Отличный трек, ждем в Еврохит Топ 40, разумеется, на Европе Плюс. Ну, а это все в пятницу, а гораздо раньше, буквально уже через несколько минут, Алекс Уоррен, парень, который, как говорится, прошел очень много, и огонь, и воду, и медные трубы, и не потерял себя, и не потерялся, главное, в шоу-бизнесе. Алекс Уоррен, Фива Джим, уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Решиться проще, когда можно попробовать. Первое занятие в автошколе «Шанс» бесплатно. Звони 240-24-24. Права сами себя не получат.
2: А что это у них пищит?
3: Это QR-код. В новом БУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
4: Новый адрес БУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОЗМО.
5: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: В кино без очереди.
10: И всего за пару кликов?
9: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллионов друзей.
13: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
14: Подпишись!
15: Это Антон Камолов.
16: Артур. И Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
15: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 27-го.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о BMW? Планируешь ездить на Лисян? Или предпочитаешь надежную «Лада»? В автошколе «Шанс» ты сам решаешь, на каком автомобиле проходить обучение. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.

0: говори. А впереди сначала с нами Фьюжель, а затем Адель. Не артиста, мечта поэта.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина.

0: до 30 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack 8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00 для лиц старше 16 лет.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
0: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
9: Европа Плюс.

0: Адель, да, на Европе Плюс, ее знаменитый хит, который побывал, наверное, во всех чертах мира. Someone Like You. Ну, а на старте сейчас следующего с нами уже Али Фарбен. Впереди Body Talk. Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка.

0: первую строчку у Нептуники, как ни у кого другого есть на этой неделе. Ну, посмотрим, посмотрим, в пятницу все решится. Ну, а кто еще в нашем чарте? Все подробности, как всегда, лавина europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Ты сегодня куда?
1: Куда захочу.
2: Когда умеешь водить, планы становятся твоими. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
3: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8 800 101 58 50. Сайт технопарк.ком.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Farm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
9: БАД не является лекарственным средством.
10: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
12: В кино без очереди?
13: И всего за пару кликов?
12: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24-0+.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-50. 59.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: уже мисс Hello, Богдан, Медведи, Broken Heart и тот, кто определенно знает толк в дэнс-музыке. Это будет Джек Джонс, впереди на Европлюс Never Be Lonely.
1: Реклама. Учиться и сдавать спокойнее, когда автомобиль знаком. В автошколе «Шанс» есть возможность сдавать экзамен на машине автошколы. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
4: Битва поколений
3: на Муз-ТВ.
4: Пятый сезон
3: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
4: Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: 1 ноября. ДК ЖД. Валера Киракосьян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
7: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
8: Утром по будням в 9:30.
7: Звони и взламывай.
9: Сейф в бригаде У.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
9: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: суперхиты, конечно же. Сначала Алекс Уоррен, тот самый хит, который возвел его в ранг звезд первой величины. Впереди Ordinary. Ну а затем Мадонна, ее шедевральная просто история под названием Masterpiece.
1: Признавайтесь, у вас

0: скачной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: границы. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирус, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Европа плюс.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: такой вот колючий и мощный, а бывает вот такой, как здесь, в этом хите, шедевральном своем мастер-пиз. Это Мадонна на Европлюс конца часа. Ну, в начале следующего Теннис Вимс и его, пожалуй, сейчас самый-самый актуальный хит «Мистер Ноу Итал». Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Краснодаре 17 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григорян. Добрый вечер. В Госдуме предложили компенсировать учителям половину первого взноса по ипотеке. Названа новая дата проверки систем оповещения населения и открыт первый в России воздушный коридор только для гражданских дронов. Теперь подробнее. Российские учителя могут получить возможность приобрести жилье с господдержкой 50% от первоначального взноса. Предложение будет направлено Госдумой в Минпросвещение. По мнению депутатов, отсутствие федеральной жилищной программы для педагогов приводит к дефициту кадров. Меру направят в первую очередь на специалистов начального и общего образования. Для участия в программе потребуется педстаж от 3 лет, возраст до 55 лет, готовность проработать в регионе не менее 5 лет. Количество счетов цифрового рубля, которые открыты за месяц после масштабирования проекта, превысило 220 тысяч. Таковы данные Центробанка. Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты. Ее ЦБ выпускает в дополнение к существующим наличной и безналичной формам денег. С 1 сентября начался масштабный запуск проекта. Крупнейшие банки и торговые компании с высокой выручкой стали предоставлять клиентам право на операции с цифровой национальной валютой. Названы самые доступные по цене варианты зарубежных путешествий для россиян в ноябрьские праздники. На первом месте Узбекистан. Одна забронированная ночь там обойдется туристам в среднем в 5400 рублей. Далее следует Армения – 5800 и Азербайджан – 6200. На 400 рублей дороже обойдется ночь в Белоруссии и Турции. Среди наиболее бюджетных внутренних вариантов на первом месте Пятигорск с ценником за проживание 4000 рублей. Завтра в Краснодаре должна была пройти комплексная проверка готовности систем оповещения населения, однако ее перенесли на пятницу, 9 октября. В 10 часов 40 минут и 11.10 включат сирены и заработают устройства ГО и ЧС. В Ханты-Мансийском автономном округе открыт первый в стране отдельный воздушный коридор для гражданских дронов. Об этом сообщает Минтранс. Протяженность трассы 440 километров, высота полета около 800 метров. Летать по этому коридору смогут беспилотники, которые оснащены системами идентификации, навигации и безопасности. Дополнительные разрешения не требуются. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. В центре Краснодара сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, до плюс 22. Предстоящей ночью 9 выше нуля. С новостями пока все. С вами остается Алекс Мануйлов и самая лучшая музыка.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

сентября был релиз ее 10-го альбома, который так и называется «Bass Persuades». И чувствуется, что Майли все-таки вот верит в магию чисел, в магию цифр. На 10-м альбоме 10 треков, ну и в топ-10 чарт.

0: Автомат или механика? БМВ или Лада Веста? В автошколе «Шанс» машину выбираешь ты. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
1: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ. Я тебя тут в кафе жду.
2: Осень. Город. Хандра. Отменяется. Море или снежные горы Сочи. Выбирайте сердцем. Сеть отелей «Неолит». Там, где отдых становится историей. А баня в подарок. Бронируйте 8-862-555-29-96. ИП Палаткин Артем Сергеевич. УГРН 322-237-500-216-483.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Кому-то везет, а кому-то с Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.дефиспромо.ру.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Take Me There, тот самый хит, который уже побывал два раза на первом месте Еврохит Топ 40, сейчас на третьей позиции. Дати, но Дати ушли с вершины, но обещали вернуться. Take Me There, 17.26 в Москве, акцент сэра Миша Миллер следующий, но прежде сначала ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке мы делаем этот мир лучше и вспоминаем какой-нибудь процесс и удаляем что-то лишнее из этого процесса, чтобы он был идеальным.
3: Давай, слушаем.
2: Вик, тебе очень понравится. Да? Да, понравится всем. Внимание.
4: Процесс возвращения из отпуска в работу. Ну, нельзя сразу начинать с 8-часового рабочего дня. Люди, вы что? Дайте, блин, ну, хотя бы сначала 2 дня по 2 часа. Потом еще 2 дня с обеда. Ну, как бы пятница там, в принципе, дополнительный выходной. И так постепенно возвращаться в рабочий ритм.
3: Ну, я согласна.
4: Это же стресс.
2: Это правда стресс. Подписываешь под каждым словом.
3: Я согласна. Это во-первых. А во-вторых, надо начинать с праздничного чаепития.
2: Угу.
3: Вернулась из отпуска.
2: Видимо, в садик, в группу.
3: А ты бы не хотела? Мы же тебя так встречали.
2: Когда из отпуска вернулся?
3: Нет,
2: с
3: больничного. Сейчас. Вернулся.
2: Молодцы.
4: Доброе утро, бригада У. Я бы удалила со всех днов, со всех дон, ну, дна, с дна, со всего дна всех водоемов, убрала бы вот грязь, камни, ил, и везде бы, везде, постелила бы такой чистый, шикарный, приятный, мягкий песочек. И тогда везде было бы купаться приятно.
2: Это прям какой-то уже политический лозунг. Очистим ваши дно.
5: Привет, ребятушки. Наверное, вам это будет не особо приятно слышать, но я бы убрала выходные у бригады У. Ну, вот эти вот субботы, воскресенье, когда я вас не слышу утром. Вот кому они, вот эти выходные, нужны? Вот убрать, и вы бы каждый день нас радовали. Ха-ха-ха. Я, конечно, понимаю, что это звучит как трудовое рабство. Но вы такие крутые. Я вас так люблю. Поэтому, наверное, вот суббота, воскресенье, они как бы лишние.
3: Что-то
5: про отпуск я не говорила. Про выходные.
3: Угу. Со связью что-то?
6: Спасибо.
3: Я ничего не поняла. Мы, наверное, в туннель въезжаем. Я только слышала «я вас люблю», вот это вот услышала.
2: Не, ну автор сообщения был прав в самом начале. Вам, наверное, будет неприятно. Да, нам было неприятно, спасибо. Да нет, очень приятно.
3: И приятно, и неприятно, да? Это вот как острый перец. Съешь, вот вроде приятно и неприятно.
2: Боль, но приятная. Ну и еще одна финальная.
7: Привет, бригада У. Я бы убрал из процесса лепки пельменей процесс замешивания теста. Вот, чтобы сделать идеальное тесто для пельменей, уходит львиная доля энергии. А так, дайте мне пару килограмм, и я налеплю 1000 пельменей, вареников, мантов, да чего угодно. Только дайте идеальное тесто.
2: Приятно, что нас слушают лепкомены.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Совсем скоро, через несколько минут, услышим «Don't Wanna Go Home».
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
4: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: традиционно делают несколько отжиманий. Если первый трек 12 to 12, эти отжимания становятся особенно усердными. Трек-то энергозатратный. 12 to 12. Через пару минут.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и

0: Такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Дафанка и Фаррелл Вильямс у нас на Европе Плюс в конце этого часа. Ну что, идем дальше, только вперед, слушаем хитами, а в 7 вечера не пропускаем радиоактивное шоу. Будет интересно.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Что и где интересного произошло, знает Кирилл Камбаров. Кирилл, привет.
3: Привет, Влад. Тысячи зрителей пришли понаблюдать, как строят человеческие замки в испанском Тарагоне. В турнире участвуют 12 лучших каталонских команд. Это юбилейное 30-е состязание. Башни из людей называют кастелями, а тех, кто их строит, кастельерами. Традиция уже более 200 лет. При построении человеческих замков люди встают на плечи друг к другу. Башня может достигать 9 и больше ярусов, а на самый верх башни поднимается ребенок. Самая сухая пустыня мира зацвела. Речь про чилийскую Атакаму. Одно из самых засушливых мест на планете словно укрыли разноцветным ковром. В этом году растительности особенно много. Пустыня буйно зацвела после рекордных дождей, вызванных климатическим феноменом Эль-Ниньо. Влага пробудила миллионы семян и луковиц, которые спали десятилетиями. На обширных участках пустыни появилось более 200 видов цветов и растений. Это самое масштабное и интенсивное цветение в Атакаме за последние 30 лет. Российский актер Юра Борисов может вновь претендовать на премию «Оскар». В этот раз в номинации «Лучший актер» за роль в полнометражном фильме «Искусственный» режиссера Луки Гуаданино. В картине Борисов сыграл сооснователя OpenAI. Сюжет фильма связан с событиями ноября 2023 года, когда совет директоров отправил Сэма Альтмана в отставку. Однако спустя несколько дней вернул его на пост генерального директора. В США коллекционер купил картину за $30 и разбогател, продав ее на аукционе более чем за миллион. Речь о работе ракушки Мириам Альдерман, кисти чикагской художницы Гертруды Аберкромби. Картина написана в 1951 году. Полотно было утеряно, а найти его удалось лишь в этом году. Коллекционер, разыскивавший виниловые пластинки на гаражных распродажах, заметил картину среди мебели. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн. Европа плюс.
0: Классного тебе продолжения вторника. 18:03. Привет, с тобой Влад Григориан. Коротко о ближайших планах. Устроим кинокайф. В этой игре примерно через полчаса можешь выиграть пару пригласительных в кинотеатр. До этого сверишь свои планы на завтра с гороскопом. Приветы можешь передать. Для этого текста сейчас оставляй в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Больше хитов, больше музыки, конечно, тоже приготовлено. О любви, красивой. Красиво споет Алекс Уоррен. Зоя выдаст крутой дэнс-трек «Hold the Horizon». Поддадут жару Хужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Оставайся рядом.
1: Краснодар онлайн.

повод вспомнить о том, что сегодня 6 октября, значит, для кого-то день рождения, да, дала Гульсара. Вот ее сообщение из сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. «Привет племяннице Ангелине, она в Москве, удачи ей желаю», пишет Гульсара. «А еще сегодня день рождения у моего племянника Айвата. Поздравляю, поздравляем все, Айвата. Отлично сделано, всего самого крутого. Желаю также каждому, кто тоже сегодня в Краснодаре отмечает свой бёздей. Пусть он будет хэппи бёздей, а еще веселым, энергичным и ярким, как хит «Дай-дай» на Европе+, от Шакиры и Бёрдей.

0: 15 в чарте Еврохит ТОП 40, трек Slowdown от Диваг на Европе плюс Краснодар. Можешь поддержать его. Голосование до пятницы идет на сайте europaplus.ru. Также можно поставить лайк, нажать на сердце напротив хита «Аутентичная» от Лирика. Именно его послушаем с тобой до гороскопа на завтра. А еще драйва вечеру вторника добавят Кельвин Харрис и Джей Зи. Их совместка Satisfy также впереди.
1: Реклама.
2: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
8: Ого, вот это очередь! За бензином, что ли?
9: Сплюнь! Это в первый ЛЭДа-центр на Покрышкино.
8: А что такое?
9: Да там сейчас 300 авто по спеццене с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок и комплектации на любой вкус.
8: Так, кто крайний? За вами буду.
10: Официальный дилер первый ЛЭДа-центр, Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности организации акции, условия и срока проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Кто это везет миллион на новенькой машине?
12: А, это вы!
11: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
13: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defizpromo.ru.
14: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
15: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-4.
16: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
17: Билеты guramamarian.ru. 18+.
18: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
15: Европа плюс.
3: Краснодар онлайн.

0: Завтра, 7 октября, среда, овный день, прекрасно подойдет для борьбы с рутиной и хандрой. Тельцам придется исправлять собственные ошибки, но это окажется весьма увлекательным. Близнецы, отличный день для укрепления семейных и дружеских отношений. Раки, вам все-таки придется выйти из зоны комфорта для решения личных проблем. Львы, глубокие и эмоциональные разговоры ожидают представителей знака. Девы, вы сумеете найти правильные слова в любой ситуации. Весы, проведите все намеченные мероприятия в первой половине дня. Скорпионы, не забывайте проявлять сочувствие и понимание к чувствам других. Стрельцы, вы почувствуете желание расширить круг общения. Козероги, настроения трудиться у вас не будет и не надо себя заставлять. Водолеи, под покровом всеобщей расслабленности удастся провернуть массу дел. Рыбы, можете рассчитывать на премию или поощрение начальства.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Европе плюс.
1: Сверим часы. Точная краснодарская 18:34. В кинотеатрах уже идут так называемые вечерние сеансы. Один из них можешь посетить и ты, причем любой, на твой выбор, с пригласительными для двоих от Европы плюс Краснодар. Чтобы их получить, нужно сейчас дозвониться. 991-102-2. Практика показывает, что новичкам часто везет, если еще не пробовал позвонить. Сегодня точно тот самый день. Важно, если набираешь на мобильном, начни с кода города. Плюс 7-861. И уже потом 991-102-2.
0: Прогноз погоды.
1: Сейчас 15 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 9 выше нуля. Завтра в среду малооблачно, без намека на осадки. Воздух прогреется до плюс 22 градусов.
2: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дом-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Когда выбираешь автошколу, результат имеет значение. В автошколе «Шанс» 92% учеников сдают с первого раза. Обучаем на все категории. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: 1 ноября. ДК ЖД. Валера Киракосьян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-770-362.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
0: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
10: Краснодар.
0: Онлайн. Европа плюс.

0: на Европе Плюс.
1: И этим вечером своевременно дозвонилась Лена. Привет.
2: Привет.
1: Лен, ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных в кинотеатр «Болгария». Скажи, пожалуйста, Лена, а ты обычно в кинотеатры ходишь ради фильмов или ради попкорна и напитков? Ты к каким относишься?
2: Я хожу ради фильмов. Мне интересны больше сюжеты, чем еда.
1: Все-таки следишь за тем, что на экране происходит, да?
2: Да.
1: В российский кинопрокат при поддержке Европы Плюс вышел фильм «Гуру». Смотрела ли ты его?
2: Гуру.
1: Первая буква «Г».
2: Гуру.
1: Да, гуру.
2: Если честно, смотрела. Это он повторяется, да?
1: Нет, он ничего не повторяется. Мы просто о нем с тобой говорим. Но это круто, что ты посмотрела этот фильм. Дело в том, что его главный герой говорит такую фразу. «Любовь – это доверие, любовь – это ответственность, любовь – это...» Какое слово последнее? Рассмотрела, нужно вспомнить. Три варианта. Это безумство, это блаженство или это боль? У тебя две попытки.
2: Первый вариант.
1: Безумство?
2: Да.
1: Любовь – это доверие, любовь – это ответственность, любовь – это безумство, говорит Лена, и ей вторит главный герой фильма «Гуру». Это правильный ответ, и ты получаешь от Европы Плюс Краснодар пару
2: Отлично.
1: Пригласительных кино. Поздравляю тебя.
2: Отлично, спасибо.
1: А теперь ты сможешь посмотреть, благодаря этим пригласителям, любой фильм, который сейчас идет в прокате. Все подробности узнаешь, конечно же, когда пригласительные заберешь. Ну а мы такие же волшебные пригласительные, непременно разыграем и завтра с 6 до 7 часов вечера. Всем удачи.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: Кас и Феликс, танцевальный дуэт Fast Boys, хитом Music Sounds на Европе Плюс Краснодар в 18 часов 49 минут. А скоро тебя ждет встреча уже не с дуэтом, а трио, не родственников и даже не однофамильцев, но классных собеседников. Это Антон Камолов, Артур и Саша. До старта вечернего шоу Rush в финале этого часа нам с тобой, тебе и мне, Владу Григоряну, на радость прозвучат проверенные чартами хиты. This Love, за него Maroon 5 получили в свое время Грэмми. А также будет Golden, золотой трек проекта Hunter X.
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
1: Боитесь стоматологов? Есть решение.
2: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
1: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
2: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
14: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 30%.

0: и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
1: 14,6 дюймовый мультимедиа доступно для публикации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
6: То, что я видел, будущее.
7: Фантастическая премьера.
6: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
6: Он угрожает уничтожить Землю.
7: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Всем привет, салют, столица, 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов, Игорь, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. ФНС до 10 октября направит налоговые уведомления для физлиц. Петербургская биржа перестала публиковать ряд данных по топливу, и компания Google снова оштрафована. Подробности далее. Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала госуслуг. Выступая на форуме «Цифровые решения», премьер-министр заявил, что данные граждан должны надежно храниться и надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или восстановления доступа к ней. Он напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, благодаря чему количество таких преступлений за 8 месяцев снизилось почти на треть, однако принятых мер пока что недостаточно. ФНС до 10 октября разместит 69 миллионов 900 тысяч налоговых уведомлений в личном кабинете налогоплательщика. Также их можно получить на госуслугах или ФНС направит уведомления по почте заказными письмами, если у гражданина нет доступа к этим сервисам. Налоги за 2025 год нужно платить до 1 декабря текущего года. При этом общий объем налогов на транспорт и недвижимость физлиц в уведомлениях составит почти 453 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Петербургская биржа перестает публиковать ряд данных по топливу в секции «Нефтепродукты», в частности, информацию об объеме заключенных договоров по отдельным инструментам, товаров, по которым являются бензин и дизтопливо, а также ежедневные и ежемесячные бюллетени по итогам торгов. Решение принято со ссылкой на указ президента об усилении контроля за информацией и статистикой в ТЭК, подписанный в сентябре. Документ определяет перечень информации, доступ к которой и порядок ее использования ограничен. Суд оштрафовал Google за отказ удалять заблокированное в России приложение. По итогу компании был назначен административный штраф в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, оглашенных в ходе заседания, основанием для наказания стало неудаление из магазина Google Play приложения, доступ к которому на территории России заблокирован. Это не первый подобный штраф для компании. Ранее российские суды уже неоднократно привлекали Google к ответственности за неудаление запрещенного контента, отказ от локализации персональных данных пользователей из России и другие нарушения. И одно из исследований сервиса знакомств показало, что 35% мужчин доверяют искусственному интеллекту написать первое сообщение при знакомстве, тогда как среди женщин таких только 15%. О личной жизни с нейросетью уже говорили 35% женщин и 26% мужчин, а регулярно это делают 18% женщин и 12% мужчин. Женщины чаще просят и оценить поступок или сообщение мужчины, таких целых 57%. Разобраться в собственных чувствах просят почти треть. Мужчины чаще обращаются к ИИ перед первым свиданием, 31%, и 20% разбирают ссоры или расставания. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 85 рублей и 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Ну, это, конечно, немножко удивительно. Вот Игорь то, о чем рассказал, что многие девушки в первую очередь проверяют, вот как вот мужчина, парень что-то сказал или сделал, отреагировал, и типа они просят это прокомментировать искусственный интеллект.
1: Ну, мне кажется, если у тебя платный...
2: Вот он написал мне привет, ну что значит привет?
1: Опять же, привет с точкой, привет со скобочкой.
0: Без смайла, да, да.
1: Какой-то подтекст.
2: И какой там будет разбор.
0: Ну, мне кажется, это...
2: Ты знаешь, дорогая, ну, то есть, он нам не пара.
0: Ну, то есть, да, искусственный интеллект в целом во многих задачах хорош, но вот так, чтобы интерпретировать или... Я, короче, позвал ее в кино, в кафе, вот она что мне ответила. Ну и что он тебе скажет?
1: Ну, мне кажется, какой промпт ты напишешь, что ты хочешь от этого. Вот у меня подружка недавно разобрала свои пищевые привычки с чатом GPT, и она стала записывать калории, хотя ей это было сложно сделать психологически, но она как-то с ним поговорила, и теперь она записывает. Саша, уже
2: сколько дней теперь она записывается?
0: Ну есть.
1: Вторая неделя
0: вторая
1: пошла.
0: Неделя, да, но есть нюанс. Тут как бы это все-таки что-то, что ты можешь пощупать, посчитать, там те же там калории.
2: Ну, парня, возможно, тоже хотел бы пощупать.
0: Не знаю. Ну ладно, переходим к теме. Сегодня у нас такая очень домашняя тема. Как вы создаете дома уют? Вот что мы решили сегодня обсудить. Потому что, ну особенно вот сейчас, такая вот погода началась тоскливая. Вот это вот осенняя. А впереди несколько месяцев еще более тоскливой погоды. И хочется, чтобы хотя бы дома было уютненько. Как дома уют создать? Саш, ты что для этого делаешь?
1: У меня, значит, много свечей дома. Огромные свечи. Сейчас моя топовая свеча со вкусом вишневого лимонада. Ну, то есть с ароматом.
0: Или запах.
1: Запах.
0: Ну, может, и... хрумкаешь.
1: Нет.
0: Села перед телеком и, знаешь, себе свечи наяриваешь.
1: Нет. Ну, я, кстати, грешу тем, что ее нужно до конца, вроде как.
2: До конца что, сжечь?
1: Дожечь, да.
2: За один раз?
1: Нет, в целом.
0: Вообще,
1: а вот так. У меня уже где-то 6 штук не до конца.
0: А, то есть ты начинаешь
2: с одинаковым вкусом. А их можно миксовать, типа так? Если
1: можно.
2: Я вишневый лимонад поставлю
0: можно.
2: И мохито.
1: Потом расставить.
0: Это называется свеча смузи.
1: Ага. Да, как раз таки. И сухоцветы у меня стоят. У меня есть эко-подружка, которая занимается...
2: Эко-подружка.
1: Ну, которая за экологию, в общем-то.
2: Она такая вся зеленая.
0: Она вообще не отсвечивает. Она
2: Гамора из Стражей Галактики. Вот эко-подружка.
0: Электроэнергию не тратит на себя.
1: И она, в общем, мне часто дарит вазы из цельного бруса. У меня уже 3 вазы. И вот туда я ставлю сухоцветы. Ну,
0: но это уютно.
1: Это
0: что ж,
1: ну, раньше я же выцветы покупала часто. Но потом я поняла, все-таки за ними нужно трепетно ухаживать. А вот сухоцвет, вот он стоит сухой.
2: За живыми цветами что ухаживать? Ну, они стоят.
1: Их нужно постоянно подрезать, воду менять.
0: Ага. Да.
1: И еще можно удобрение.
0: Потом ты ж не знаешь, откуда их везли, из какой-нибудь Голландии, из Колумбии. Это сколько на них потратили, какой карбоновый след.
2: Опять же, эко-подружка будет...
0: Эко-подружка не одобрит.
2: Негодовать, скажет Саша.
0: Да, так, это был женский взгляд, Артур.
2: Ну, может... Все по-другому. Вообще, я недавно делился этой историей с вами о том, что как-то я наткнулся на старые выпуски КВН 10-х годов. Да. Они какие-то предновогодние. Такие еще, где 3x4 формата. Квадратненькие. Включил их и стало так уютно дома. Сижу
0: вот
2: такой
0: с матой.
2: Этого достаточно оказалось. Да, сразу представил себя каким-то таким ребенком, который просто вот воскресный вечер проводит дома. За окном, может быть, уже холодно. А у тебя какая-то картинка такая.
1: А ты прям помнишь эти выпуски?
2: Нет, не помню.
1: Раз.
2: Ну, какие-то моменты, возможно, помню, но в любом случае вот эта вот вся атмосфера, она как-то создает уют определенно. Но мне кажется, это работает и со старыми фильмами, наверное, тоже.
0: Ну да, нет. Ну, ты видишь знакомые лица, любимые команды, ухахатывающихся зрителей над иногда не смешными шутками.
2: Да, оно еще такое все нечеткое. Вот поскольку вот это 4К разрешение, да, когда ты видишь каждую морщинку на лице человека и погружаешься вот в этот мир, он какой-то другой. Это такое все вот размытое, мыльное и как-то так прикольно становится.
0: Друзья, расскажите, что вам необходимо для уюта, как вы создаете у себя дома уют, что вы для этого делаете, что включаете, что ставите, какие-то предметики вам нужно приобрести. Расскажите нам о себе. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстом, можете записать голосовые сообщения. Закидывайте в официальное сообщество Европы Плюс в ВК, в личные сообщения. Можете записать голосовые на нашем сайте europaplus.ru.
3: Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня тему, как я создаю дому уют. Вот что рассказывают наши слушатели, что им необходимо для создания уютной атмосферы. Сергей пишет: РГБ-подсветка. Ну, кстати, вообще вот освещение, мне кажется, оно сильно влияет. Если вот как, какое-то такое слабое освещение, обязательно теплое. Да-да-да, теплое.
1: Вообще, говорят, потолочное освещение нужно просто игнорировать, чтобы было уютно дома, чтобы весь свет, который дома находится, он с каких-нибудь торшеров, с бра, и тени соответствующие создает. И уютнее дома становится.
0: И не так видно и беспорядок, и как будто бы убрано, как будто все время так вот уютненько. И люди красивые вокруг тебя.
1: Да, хотя иногда вот ты идешь по улице, например, и видишь в окнах у людей такой холодный прям свет какой-то больничный. Думаешь, как они там вообще живут?
0: Может, медики привыкли просто.
1: Думаешь? Да. Операцию делают.
0: Семья патологоанатома просто живет. Ну,
1: хорошие соседи.
0: Комфортно. Но...
1: И не шумные.
0: Точно не шумные. А кому там шуметь? А телефонный звоночек у нас.
1: Дозвонилась Юля. У нее вопрос как раз-таки тоже, как создать уют. Юля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юля. Ну, поделитесь своими советами по уютосозиданию.
3: Ну, честно говоря, как бы как таковых советов нет. В целом, ну, что для меня уют, да, это когда в квартире светло, чисто и любимые люди рядом.
0: Так.
3: К примеру, да, вот как бы в целом, когда я проектировала ремонт в квартире, разрабатывала, у меня все было в пастельных тонах таких, светленьких, нежно-персиковые, кухня нежно-мятная. То есть вот что-то такое именно светлое. Когда заходишь, и просто глаз радуется. Чтобы мои любимые всегда были рядом, да, это как бы не всегда возможно, очень много фотографий. Ну, вот для меня это своеобразный такой уют, ощущение, что, да, ты не один, и твои родные и близкие всегда
2: рядом. У вас прям висят фотографии на холстах распечатанные или просто
3: электронные рамочки? Фотографии разные, разные абсолютно. Есть как от простых вот фотографий в рамочках, так, соответственно, заказывала вот эта вот мозаика.
0: Сами
3: делали, ну, естественно, на холсте, да, ну, тоже приурочивала к определенным датам, вот, совместной жизни, и, да, и просто вот на холстах висят. Вот следующее, наверное, кстати, надо заказать какой-нибудь портрет по фотографии, тоже как вариант повесить.
1: А чей, свой, мужа,
2: да, и в каком-то ребенка. Образе? Императрица,
1: да,
2: например.
1: На коне, шапкой, нагайкой.
0: Юль, вот самый, вот предположим, это будет ваш собственный портрет. Вот в каком образе, чтобы это максимально уютно было? Как императрица какой страны,
1: я знаю,
0: какой эпохи?
1: Не девочка с персиками.
3: Нет, вы знаете, нет, что-то более как бы приближенно к натуральному. Абсолютно не вижу, да, ни какие-то образы. Достаточно будет по обычной фотографии.
0: Ночная набережная Яузы, например. Ну, как бы... Что-нибудь такое уютное, домашнее, московское, хорошее.
3: Ага, домашняя московская Яуза, вообще супер. Нет.
0: В иске аптеки.
3: Пусть это будет дома, в уютном пледике.
0: Ну, согласен.
3: И
0: Юль, спасибо.
3: И вкусного чая.
0: Да, спасибо большое. Так, значит, тоже освещение, фотографии и цвета. Нежно-персиковый, нежно-мятненький.
1: А вот сейчас говорят, что это больше не в тренде вся эта бежевая история.
2: Да, как будто дофаминовость.
1: Ага, меньше. Люди хотят ярких интерьеров.
0: Ярких,
1: да,
0: для уюта.
1: Чтобы такое красное там было, чтобы глаз цеплялся за что-то и отдыхал таким образом.
0: Интересно. Друзья, расскажите, так ли это у вас? Что вам, какая вот яркая дофаминовая палитра дома или пастельные тона? Поделитесь вообще, в принципе, как вы создаете дома уют. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей о том, как они создают уют, что делают для этого. Артем пишет: «Я создаю уют довольно странным способом». Самокритично начинает Артем. «Я постоянно что-нибудь переставляю. Могу вечером передвинуть кресло, поменять местами две полки и разложить книги по цветам».
1: Есть ощущение, что Артем мой сосед, потому что по вечерам начинается этот какие-то скрипы.
0: А потому что Артем на следующий год, он пишет: «Иногда на следующий день понимаю, что стало хуже».
2: Прям каждый день.
1: Чисто мой сосед.
0: Возвращаю все обратно.
1: Я просто не понимаю, как можно переставлять там столько всего. Теперь понимаю,
0: почему. Он ищет уютную обстановку, уютное расположение.
1: Это фэн-шуй какой-нибудь, да? Так, нет, не здесь. Тут что-то надо по-другому.
0: Да, как-то фэн-шуйно, но не уютно.
1: Ага.
0: И наоборот, уютно, но по фэн-шую вообще никак. Ты сидишь ногами к двери.
1: Ты как, кстати, к фэн-шую, Саш? Ты ближе всего должна быть к этому.
2: У меня, кстати, дома есть книжка по фэн-шую, но я не читала. Фэн с перевода с китайского — это ветер, а шуй — это вода.
1: А шуя — это город такой.
0: Да, да. А фэн — это чем волосы сушат вообще, Саша.
1: Да,
0: тоже, знаешь, мы на Микини нас не проведешь, как китайцы говорят.
2: Ладно, нам пишет: «Я довольно часто делаю уборку в квартире. Раньше вообще раз в месяц делала, потому что ленилась. И в квартире было очень пыльно и грязно. Сейчас планирую какие-нибудь домашние растения, кактусы, например». Кстати, у меня есть кактус.
1: Помните, раньше было поверье и поверье о том, что кактусы у компьютера забирают всю
0: энергию.
2: Мне кажется,
1: это правда.
2: У моей подружки недавно сдулся кактус.
0: Сдулся?
2: Да, он, оказывается,
0: сдулся. Она его иголочкой проткнула?
2: Да, и он сдулся.
0: Да.
2: Как такое возможно? Я не знаю.
0: Потому что, значит, у нее был кактус надувной, Саша.
1: Просто он впитал в себя так много этих негативных каких-нибудь волн.
2: Его перелили как-то, по-моему.
0: Да? Кто-то у него в гостях был, и кто-то выпил через трубочку, слышал, что из кактуса водку делают кактусы. А, кстати, а ну-ка фреш кактусовый.
1: Ням-ням-ням-ням.
0: Да. И потом надул его. И так вот вскрылось. А, друзья, расскажите, что вы делаете для того, чтобы ваш дом стал уютным. Тоже какие-то растения. Какие растения, на ваш взгляд, самые уютные? Ну, потому что вот как бы навскидку, вроде как кактус, ну, не то чтобы прям супер уютное растение. А может быть и да. Вот расскажите, как это у вас, как вы делаете свой дом более уютным. Звоните нам, можете позвонить по телефону, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личное, в наше сообщество, сообщество Европа Плюс, в ВК.
3: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
4: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
5: АУ «Славянский кирпич». Украинск 2-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
6: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8800-101-5850. Сайт технопарк.ком.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.

0: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
1: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
2: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Праздник начинается в «Магнит-экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: В кино без очереди.
9: И всего за пару кликов.
8: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм менеджмент. УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Звони. 745-6565.
13: Код Москвы 495.

0: Как создают уют наши слушатели? Вот что они пишут. Ната пишет. Свечи и гирлянды на стеллаж. Комнатные растения. Аромат выпечки, и сразу хорошо.
1: Очень хорошо. Красиво,
2: очень вообще читал, кстати, исследование по поводу свечей, о том, что люди довольно часто их жгут, а они в целом много выделяют плохих вот этих
1: Ладно.
0: Ну, это пожароопасно еще, очень пожароопасно. Ну,
2: помимо этого, процессы горения у них там такие своеобразные. И поскольку людям это дышит, часто в закрытом помещении, у них оседает.
0: У меня есть такие лампочки, они в виде свечек, и они такие мерцающие. То есть, если ты смотришь издалека, они очень похожи на настоящие свечи.
2: Ну, вот только что мы за эфиром говорили про и музыку, Антон, это у тебя и свечка.
1: Заменитель какой-то.
0: Вот вы на меня накинули. А мне уютно. А мне с этим уютно. Оно похоже на настоящее.
1: А вот Марина пишет.
0: И не коптит.
1: Марина пишет, я убираю легкие покрывала, достаю тяжелый вязаный плед крупной вязки, а еще меняю льняные наволочки на велюровые.
0: Типа такие мягкие на ощупь.
1: Ну вот велюровое, мне кажется, качество моей куртки такое.
2: Но велюровое, это вот наши амбрашюры у наушников.
0: Ага. То есть мы сейчас можем случайно уснуть.
2: Как будто спим, нам сейчас уютно, если что, Антон. Тебе должно быть уютно.
0: Тут нет свечек с лампочками, которые не горят, но свечи как будто настоящие.
2: Уютно.
0: Так, а вот такое сообщение от Ольги. Уют — это прежде всего порядок. Все вещи должны иметь свое место. Беспорядок меня жутко деморализует, пишет она.
1: Ну, это правда. Вот я недавно постирала, кстати, шторы, и стало уютнее. От них пахнет теперь.
0: Лучше. Не пылью, да?
1: Ну, не пахло пылью. Вы знаете, что появился аромат для белья? Ну, в общем, как-то...
2: Духи. Кондиционер называется?
1: Нет.
0: Добро пожаловать в взрослый мир.
1: Нет. Ну, в общем, духи для белья.
0: Назовем их отдушка.
1: Вы их засыпаете в барабан, они как гранулы.
2: И как кондиционер.
0: И белье такое, вращайте барабан.
1: Кондиционер — это жидкое.
0: А это, ну,
2: гранулы. Это вообще новое, понятно?
1: Это правда новое. Я вам принесу, покажу.
2: Хорошо.
0: Щепоточку. У нас телефонный звонок.
2: Елена дозвонилась. Тему шторы раскроем посильнее вместе с Еленой. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Елена.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Так, расскажите, что за уютные шторы у вас там, что за секрет штор?
3: Секрет, в принципе, в чем? Меня так воспитала мама.
0: Так.
3: Что окна для нее – это главное сразу. Гардины, шторы повесила. Ну, у меня так случилось по жизни, что у меня сейчас нет своего жилья.
0: Ага.
3: Я живу на съеме. И то есть я снимаю квартиру, она первым делом спрашивает, гардины повесила? Я говорю, да подожди, мама, надо окна помыть сначала, потом повесить гардины. И для меня, если окна не завешены, в моем понимании, это...
0: Ну, это
3: я
0: правда.
3: Как на витрине магазина. Ну,
2: это сразу вид меняется, правда, очень ощущение внутри.
0: А вот вы говорите, гардины. Гардины – это такие шторы из плотной ткани, да? Такой немножко бархатистый.
3: Нет, шторы, извините. Шторы – это, понимаете, это сленг разных городов. Шторы у нас в Волгограде... Шторы – это как раз шторы из плотной ткани, а гардины – это палка. Тюль.
0: А, тюль.
2: А, стоп.
3: Тюль.
0: То есть шторы и то, что условно там вот в Москве называют шторы и тюль, у вас шторы и гардины.
3: Да, у нас шторы и гардины.
0: О, ничего себе, век живи, век учись. Да, Елена, спасибо большое за... Ну, это правда. Вообще, когда окно без штор... Без гардин.
2: А еще у некоторых, я вот замечал, опять же, я почему-то хожу и часто заглядываю в окна. Да, такие, знаете, которые вертикальные.
0: Офисные.
2: Думаешь, вот там что делать? Это точно патологоанатом там.
0: Да. Но зато их не видно, они не на витрине, как минимум. А, друзья, расскажите, как вы создаете уют у себя дома. Звоните 745-6565.

0: обсуждаем сегодня, как создать дома уют. Что вы делаете для этого? Можете нам рассказать, можете позвонить, можете написать текстовое сообщение в наших соцсетях. А прямо сейчас у нас рубрика Артура. Это наш
1: Артур в тему.
2: Так, а я, готовясь к эфиру, нашел какое исследование. Японские маты помогают людям успокоиться.
0: Маты, в смысле, матерные слова или маты спортивные?
2: А как хочешь, так понимай. Знаете, кто это матерские?
0: Пусть будут матерные слова.
2: Да, прикольно же.
0: Да.
2: Прикольно там тебе.
0: И тебе так уютно.
2: Ну ладно, речь не о ругательствах, а о традиционных, разумеется, покрытиях для пола. Японские исследователи из университета Кюсю.
0: Пусть это будет какой-то японский городовой.
2: Может быть.
0: Сообщает.
2: Хорошо.
0: Японский городовой.
2: Японский городовой говорит, что запах татами из ситника развесистого снижает тревожность и ускоряет реакцию человека в целом.
3: А что есть ситник развесистый?
2: Это такое растение, которое используется для татами, Саш.
0: Татамистый такой.
2: Помог, да, татамистая. Ну, в общем...
0: Саша пошла гуглить. Ситник развесистый.
2: Провели исследование, взяли группу людей. Сначала поместили их в помещение, где нету японского татами. Так. Потом, где есть японское татами. Помимо этого, подключали их к ЭКГ, ЭЭГ и к разным всяким разным датчикам. Измеряли влажность воздуха и его состав. И, в общем, поняли, что вот этот ситник, он выделяет воздух фурфурол, чтобы это не значило, и гексональ, соединение с характерным растительным запахом, который помогает расслабиться.
3: Ну, ситник развесистый, как трава, если что, выглядит.
0: Да, спасибо, Саша.
2: Спасибо.
0: Да. Про гексональ там поищи, спасибо.
2: И, в целом, вот этот запах комнаты, он становится более выраженным, приятным и ассоциируется с расслаблением. Это сказали все те, кто участвовал в этом исследовании. Но справедливости ради,
0: надо сказать, что... Извини, есть же мешочки, которые типа помогают засыпать, там лаванда или что-то, какой-то травянистый сбор. Ты вот этот мешочек рядом с подушкой кладешь, дышишь и засыпаешь.
2: Наверное, меня подушки больше немного смутило то, что это японские исследователи обсуждали японское татами.
0: Городовой, да.
2: Японский городовой, да?
0: Да.
2: То есть если взять, не знаю, российских исследователей, сказали бы... Ковер на стене улучшает пищеварение.
0: Может.
2: И расслабление. Все-таки сказали, да, с ковром гораздо круче. Правда уютнее.
0: Ну, это правда уютнее.
2: Да.
0: Ну, а кто будет спорить?
2: Совсем никто не будет спорить.
0: Да.
2: И этот запах невероятный.
0: Шерсть натуральная. Или ковра?
2: Запах японских матов.
0: Друзья.
2: Чего эти ковры только не видели?
0: Да, расскажите, что вам помогает сделать ваш дом уютней, татами, ситник развесистый, что-то еще, ковер на стене, вот такой вот бабушкин ковер. Может быть, помните, у многих были эти гобелены, где
2: олень
0: попой стоял зрителю, вот такой задумчивый. Расскажите, как вы создаете дом уют, звоните 745-6565, код Москвы 495. Это
4: реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.

0: Сообщение от наших слушателей. Что делают они, чтобы создать дома уют? Сообщение от Александра. Для меня уют — это комп со столом, PlayStation и держу порядок. Ну и куда же без кровати с удобным матрасом? Спать-то где-то нужно.
1: Так, а кружки где? Обычно вот в этой конфигурации всегда есть куча кружек, которые стоят.
2: Немытых, да.
0: Не знаю, а еще какой-нибудь такой мини-холодильник рядышком.
2: О, ну это же люкс.
1: На богатом вообще, да.
0: Да.
1: Хотя вот если брать во внимание сообщение многих о том, что еще и освещение влияет сильно на уют, вспоминаю, что многие компы, которые эти вот игровые такие, они подсвечены,
0: очень красивые, классно, круто. Сейчас еще же прозрачные кейсы есть, то есть полностью прозрачные. У тебя внутри просто освещение, у тебя видюха освещена, у тебя каждый этот самый вентилятор охлаждения с подсветкой РГБшной.
2: Геймеры такие уютные.
0: Очень уютные, конечно.
1: Да, ну да. И просто надо понимать, что потратив так много денег на сборку этого компа, у тебя просто не остается денег на дополнительные какие-то штабляты.
0: Но если у тебя остались деньги еще на мини-холодильник, ты можешь приоткрыть дверцу мини-холодильника, и оттуда еще свет идет. И холод. Телефонный звонок.
1: Теплая история от Ольги, которая дозвонилась. Оля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ольга. Расскажите, как вы создаете дома уют, Ольга?
3: Я каждый сезон, допустим, весна и осень, сменяю, во-первых, мою окна и сменяю шторы. Так как я проживаю в Санкт-Петербурге, то у меня, соответственно, белые ночи, простите. Вот. И я обязательно на сезон, когда начинаются у нас такие вот долгие светлые вечера и ночи, обязательно вешу шторы блэкаут. Вот. А когда, естественно, они заканчиваются, вот сейчас в сентябре, да, так. Я помыла окна и уже повесила зимние шторы. Это значит, что они не блэкаут и больше света пропускают, потому что иначе очень долго у нас темно.
1: То есть они, наоборот, такие более легкие получаются, да?
0: Они, по идее, должны еще быть с подсветкой.
3: Да, которые пропускают свет.
0: Пропускают свет. Да. А снаружи идет свет? Просто в Петербурге вот в прошлом или позапрошлом году был поставлен рекорд по количеству солнечных часов. 2 часа за весь декабрь или что-то такое солнце.
3: Да. Это на самом деле такая история.
0: Так, а что еще? Ой, простите, я вас перебил, да. Шторы и...
3: Да. Еще, допустим, на кухне я обязательно люблю поставить какую-то красивую посуду. То есть люблю вот такие всякие, знаете, там какие-нибудь подставочки, минажницы, да, вот про посуду говорили. Плюс обязательно ставлю дома по всей квартире аромапалочки. Ну, то есть вообще, либо это какие-то палочки, которые зажигаются, либо это просто диффузоры. То есть обязательно у меня дома должно всегда вкусно пахнуть. Вот, то есть для меня Ольга, это большой уют.
0: Ольга, скажите, а у вас вот эти вот аромапалочки, один и тот же запах по всей квартире или в отдельном помещении? А на кухне один запах, в спальне другой, в туалете, в ванне, в ванной комнате третий?
3: Нет. Везде на самом деле они у меня разные, да, действительно. Потому что в спальне очень такой какой-то терпкий запах, ну, сложно, да, с ним будешь спать.
0: Конечно.
3: Вот. А при этом, да, допустим, в ванне, ну, можно такой запах поставить. Там
1: морской бриз обычно там любится. А есть в квартире какая-то точка?
3: У меня не морской бриз.
1: Роза ветров какая-нибудь, где ты стоишь и чувствуешь запах всех, в зависимости от того пузыра, где форточка открыта.
3: Мальдивские там почули, что-нибудь такое.
0: Почули, ой, почули, да. Ой, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Так, 2 раза в год менять шторы, сезонные шторы, красивая посуда и аромапалочки, да. Уютно. Друзья, расскажите, что вы делаете для создания дома уюта, что для вас включает в себя понятие уют. Можете записать нам голосовое сообщение, записывайте, закидывайте в личные в нашем сообществе, сообществе Европа Плюс ВК.
4: На Европе Плюс.

0: Йоу и Виз Халифа, Be All On It здесь на Европе Плюс. Антон дрожит, как осиновый листок. И не потому, что ему холодно, а потому, что он создает
1: тремор возрастной, да?
0: Он создает осеннюю атмосферу в нашем коллективе.
1: Ну, такая атмосфера, прикиньте, да? Какой-то осенний листок, ребят, вам.
0: Как вы создаете уют в жилище?
1: Тебе нравится? Она придумала шутку. Сама с ней пожала. Она еще, представляет, смотрит на меня и... Вот сейчас он осенний листок вообще.
0: Ну ладно, давайте послушаем голосовое сообщение.
2: Добрый вечер, Европа Плюс. Добрый вечер, ребята. Для меня уют начинается с уютного дивана. Поэтому после ремонта диван это потребовало самое большое внимание, дольше всего выбиралось, но был куплен невероятно уютный диван. И все мои близкие друзья, они знают, что придя ко мне в гости, вкусно покушав, они могут перетечь на диванчик. Где...
1: Вот 100% про диван. Согласен, потому что и ключевой глагол «перетечь». То есть ты в этом диване, ты какой, как жидкий терминатор такой лежишь. Вот. И если вдруг кто-то когда-нибудь тебе будет покупать диван, никогда не покупайте просто там онлайн, не попробовав его попой.
0: Живьем.
1: Поп-тест.
3: Тогда еще и с друзьями надо идти выбирать диван.
1: Это они сами перетекут.
3: Да.
1: А, друзья, расскажите, что вы делаете для создания уюта у себя дома, что для вас самое важное, самое уютное дома. Может быть, у вас дома, может быть, вы приходите вот к друзьям, знакомым, и прям такая классная вещь, или атмосфера, или что-то еще. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный.

0: Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
0: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка.

0: кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50 от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
3: Комментируй тему в группе Европа.

Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Как я создаю дома уют». Наши слушатели делятся своими советами, как сделать поуютнее все дома. Некоторые из этих советов не то чтобы украденные, подтыренные, нет, подсмотренные. Анна так и пишет. «Я подсмотрела у шведских блогеров такой способ. Использовать несколько источников теплого света». Ну, у нас много говорили про теплые вот эти вот небольшие источники. «Вместо одной яркой лампы. И желательно, эти источники должны быть на разных уровнях. Допустим, одна неяркая лампа или торшер, средний свет и нижняя подсветка».
1: Вау.
0: Записали?
2: Ну, в целом, у шведов, да, это вся эта история лагом, так называемый.
0: Да, безусловно. Чтобы ты... Сигареты, да? Салем, лагом.
1: Хюгге, вот тоже у Норвегии. Да?
0: Да, сейчас пытаюсь судорожно вспомнить хоть одно название дивана. Ничего в голову не приходит.
2: Ну ладно, тогда следующая история. Катя написала: «Добрый вечер, ребята. Более 10 лет назад для уюта мне срочно понадобилась напольная ваза. Ехали с мужем за этой вазой на другой конец города. Сухоцвет для этой вазы мы везли из другого города на малогабаритной машинке. Ехали в позе зю, чтобы не сломать их. И все время муж ворчал: для чего мне это надо? Что ты опять придумала? Столько сил движения. Ради чего? Ради вазы? Вазы, говорит он. Потом эта ваза мешала мужу, с его слов, пылесосить и так далее. Сейчас мы в разводе, продолжает Катя. И когда я съезжала с квартиры, хотела было забрать свою вазу. И что вы думаете, он мне ее не отдал? Сказал, что без нее будет неуютно. И вообще она классно вписывается в интерьер. Получается, что уют все-таки решает.
1: Как он мог последнее отобрать?
0: Какая неожиданность. А вот это вот такие смешанные чувства. С одной стороны, похвалили вазу, которую ты так долго выбирал. А с другой стороны, джи этот... козлина.
2: Этот Хьюгге, так называемый.
0: Я, кстати, подыскал вам на всякий случай вот хлагому. Фрихитен, кивик.
1: А мы о чем, кстати, говорим?
0: Сёдор Хам. Да, неважно, в любой ситуации. Или
2: Сюрстрёминг.
0: Вимле. Да-да-да. Можно с Вимле тоже. Очень уютно, если.
1: Светлана вот пишет: я достаю банки с летними заготовками, открываю баночку малинового варенья, которую варила в июле, и мы пьем чай с пирогами. Прям уютно-уютно.
2: Ну, это еще и запах, вот этот аромат свежеиспеченного пирога.
0: А, я думал, варенье, которое ты открываешь, и там... Да, ой, свежий хлебушек белый с хрустящей корочкой, маслица и туда варенье. Ну, не ужинал, да, я не ужинал.
2: Да, так, надеюсь, вы поужинали, и теперь на сытый желудок готовы проголосовать в нашем голосовании. Оно есть и звучит таким образом. Какой тип домашнего уюта вам ближе? Варианты есть такие. Тактильный, это там, где мягкие ткани, теплые вещи, ну, вот эти вот подушки всякие разные, пледы и так далее. Визуальный, там, где красивые детали и гармония цветов. Атмосферный, там, где ароматы, свет и звуки. Помните, еще раньше люди часто ставили на телевизоре звук шипящего вот этого камина, чтобы он потрескивал.
0: Именно звук?
2: Нет. Ну и видео просто еще тоже.
1: Да. Видео, да.
2: Нет, ну иногда и звуки какие-то бывают, звуки природы какие-нибудь
0: там. А, все, на телевизоре включали. Я думал, я представил себе какой-то специальный гаджет, который ты ставишь на телевизор. Я представил совсем старые времена, когда телевизоры были такой толщины, ну как бы вглубь, что туда можно что-то поставить.
2: Ну, в том числе какие-нибудь умные колонки используют как раз таки тоже.
0: Которую ставишь, просто она шуршит.
2: Да.
0: Все, это все предназначение.
2: Белый шум. Эмоциональный следующий пункт — это личные воспоминания, семейные мелочи, всякие фоточки, реликвии. Или функциональные, когда порядок и все на своих местах. Вот выбирайте понравившийся вам тип уюта. На финале часа подведем итоги.
0: Голосуйте и рассказывайте, делитесь своими секретами, как любое пространство сделать чуть более уютным. Что вы для этого делаете, чтобы у себя дома, в домике создать вот тот самый уют, когда тебе хочется после рабочего дня уставшему туда возвращаться. Расскажите нам об этом чуть подробнее. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: обсуждаем домашний уют. Друзья, что вы делаете, чтобы уютную атмосферу дома создать? Можете нам рассказать чуть подробнее по телефону или в сообщении. А прямо сейчас у нас рубрика «Саша».
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Ребята, мы с вами в студии, это наш дом. И хоть бы раз, хоть так, бы кто так принес сюда толику уюта, частичку тепла.
4: А нам нельзя, Саш, подожди, запрещено по правилам студии.
0: Да, не мы ли являемся ли?
3: Может быть, ли
0: уютниками
3: являетесь.
4: Так. Ну, что Антон сегодня специально по этому поводу в теплом уютном свитере.
3: Да,
4: в велюровом.
0: Да.
3: Но я вас за это не осуждаю, потому что понимаю, что не вы виноваты, вы такими уже родились.
0: Не мы такие, жизнь такая, конечно,
3: да,
0: Саша.
3: Потому что вы поколение миллениалы, вы же иксы же, и вы не воспринимаете рабочее место как дом, в отличие от зумеров. Об этом говорит статистика.
4: А что это зумер постоянно сбегает из дома-то?
3: Нет, мы просто создаем пространство уюта везде. Вот я воспринимаю, как будто я дома.
0: Ты тут тоже приносишь постоянно что-то уютное. Мы обратили внимание, Саш. Так.
4: Я просто вспомнил историю, я работал на одной радиостанции, и там в ночной смене один ведущий, он был в халате и в тапочках. Прям.
0: Да ладно?
4: Он такой, типа, с кружкой кофе. Привет.
3: Кажется, он был зубером, возможно. Да. Но вот ваше поколение создают уют исключительно в квартире, и пробежимся по каждому поколению.
0: Давай,
3: как
0: давай,
3: именно. Вот Антон и его поколение, то есть иксы, иксы ценят.
0: Иксы. Под усцы. Ладно.
3: Ценят лоджии и балконы. Там для них таится уют. Антон.
4: Там лыжи стоят, резина зимняя.
3: Любишь посидеть на балкончике?
0: Ну, если он уютный, конечно, давай так. Если есть балкон.
3: У тебя есть балкон?
0: Да.
3: О, ну вот, знаешь,
0: ну,
3: не
0: конечно,
3: врёт,
0: нет, конечно, стихо. Там хорошо посидеть,
3: да,
0: конечно.
3: У меня нет просто балкона. Но он мне не важен, я же не икс. Иксы также считают важным наличие мягкого текстиля, пледы, шторы, ковры и качественное постельное белье.
0: Да, именно. Спасибо, что ты про это сказала. Только шелк.
3: Шелк?
0: Только исключительно шоу.
3: Круто.
0: И, Саш, и менять белье надо. Расстыня.
3: А еще живые цветы. Живые цветы любят.
0: Я обожаю живые цветы.
3: Да, сколько у тебя цветков?
0: О, у меня прям вся квартира, все комнаты уставлены цветами. Я как в джунглях прохожу.
3: Вот, ну ты типичный икс, значит.
0: Да, я такой.
3: А мы зумеры, мы иначе чувствуем уют.
0: Моя сейчас в шоке, наверное.
3: И для зумеров им важна, в общем, возможность заселения с домашними животными. Если такой возможности не предоставили, не разрешили с питомцем заехать, то хотя бы любимая дофаминовая кружечка и тарелочка. Очень важна посуда. И что важно, иксов раздражает посуду, судя по статистике.
0: Ну, у Артура, по-моему, здесь есть своя кружка.
4: У меня есть.
0: На работе,
4: да.
0: Есть.
3: Мне,
0: кстати,
3: сказали
0: отдельно
3: принести. Я поэтому и принесла.
0: Правильно, потому что ты случайно можешь взять Артуровскую, можешь случайно взять.
3: А что такого? Мы же как в одной семье.
0: Конечно. Пока дело не коснется кружек, Саша.
3: А из комнат для зумеров важна ванна. И не просто ванна, а ванна с пеной. Я, кстати, согласна, да, действительно.
4: Что это сырная пенка была, вот эта вся история, да?
3: Кстати, вот я использую морскую соль с магнием. Говорят, что если...
0: Успокаивающий такой эффект, чтобы был.
3: И она немного тебя приподнимает, ну там прям соль.
0: А ты прям всплываешь, когда в ванну ложишься, да?
3: Вообще, если много...
4: Что за ванна у тебя там такая?
0: То есть там столько магния, что ты всплываешь?
3: Если насыпать, то ты немножко, ну, руки у тебя точно всплывают.
0: Ну, ты как бы попой и руками лежишь на горке магния.
3: Да.
4: Саша, свое личное мертвое море практически ванна.
3: Да. А вот для миллениалов, в общем, для Артура, дом — это место, где хранятся вещи, напоминающие о детстве. Вот как нам звонила наша слушательница и рассказывала про фотографии.
0: Что такое?
3: Про фотографии.
0: Кислородный коктейль не твое.
3: Кажется, подействовал. В общем, фотографии, сувениры, всякие разные памятные мелочи, различные якоря, которые тебя связывают с прошлым. Скажи, много ли у тебя всяких статуэточек?
4: У меня якорь есть дома, даже настоящий.
0: Да? Да, Артур приходит домой, видит, ёп, якорёк.
4: И шеи мне срок.
3: Статистика, значит, нам не наврала.
0: Да.
3: И вы, наверное, еще хотите спросить, а как же пахнет?
0: Не, не хотим, спасибо, Саша. Да не, конечно, хотим.
3: Для каждого. В общем, для зумеров аромат уюта – это свежескошенная трава и аромат после дождя. А у миллениалов и иксов – это кофе.
0: Ну, кстати, да. Можно что-нибудь такое, свежая выпечка какая-нибудь.
4: Ну, кофе, правда, вкусно такой дает. Аромат бодрящий,
0: да,
4: какой-то.
0: Да, да, да. И курочка с чесночком пожаренная. Можно добавить? Да?
3: Это добавим.
0: Да, спасибо. Саш, спасибо. Друзья, вот расскажите, может быть, что-то вы услышали из того, о чем поговорила Саша, рассказала. Вне зависимости от того, к какому поколению вы относитесь. А если нет, то можете рассказать чуть подробнее, раскройте эту тему. Как вы создаете у себя дома уют? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей про уют дома. Настя пишет: для меня уютно значит комфортно. А комфорт – это минимум мебели и каждое пространство максимально удобно и функционально. От стула и стола на кухне до кровати в спальне.
1: То есть не должно быть никакой ерунды, типа сувениров. Все супер функционально.
0: Либо оно как-то функционально, все эти сувениры, то есть ящички.
1: На них что-то лежит.
0: У тебя специальные конструкции для хранения сувениров отдельные. Ну, как я себе это вижу. Отдельный ящик, коробочка.
1: Ну, хотя бы под стеклом, чтобы ее кто-то видел.
2: Под стеклом?
1: Да, стеклянная коробка.
0: Полностью прозрачная?
1: Да.
0: Она стоит на столе или хотя бы где-то подвешена?
1: На телевизоре вот этом старом.
2: Я думал, просто товары двойного назначения, чтобы это и статуэтка была красивая, и открывашка для пива.
0: Да, либо капусту, когда квасишь.
2: А что, ну хорошо, для лимонада буратино ты решил выпить, к примеру.
1: Ну это какая-то безделушка.
2: Ну как это безделушка? Это практичная вещь на кухне.
0: Полезная безделушка. А тебе нравятся безделушки, которые совсем безделушки, их никак нельзя, да?
1: Ну это в ней какая-то ценность должна быть.
0: Ну какая вот ценность, вот Артур описал, какая ценность? А вот тебе нужно срочно открыть бутылку лимонада.
1: Ну можно же как-то об стол ее открыть. Действительно, глазом. Да.
0: Ну, Саш, ну сразу видно, ты в съемной квартире живешь.
1: А вот такое сообщение для меня. Это готовка не спеша на любимой кухне. Далее, конечно, нужно все убрать, помыть посуду. И уют продолжается на диване. Кстати, а вы знали, что если вбить диван с именем Антон, вы найдете именно ваш диван? Ну то есть с любым именем, например, с именем Антон. Ну, то есть, в общем...
2: С именем Эминемом. Да. Какой диван получится?
1: Yeah. Диван, кстати, я вбила Эминем. Диван Антон, так. Серенький такой диванчик.
0: Что-то сейчас я посмотрю.
1: Ну, такое.
0: О, какой бордовый.
1: У тебя бордовый, у меня серый.
0: Ну, двухместный диван Антон.
1: А вот диван Саши желтый, пожалуйста.
0: Ну, Саша.
2: А диван Артур? Нет, я диван Эминем. Типа с именем Эминем. Только нашел Эмми. Такой тоже есть, ну, серенький.
1: Так, диван Артур тут прям...
0: Давайте пока по телефону поговорим.
2: Ну, ладно. Оля дозвонилась. Оля, добрый вечер.
0: Мягкий классические диваны и кресла. Артур, я нашел.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Оля, вас как диван зовут?
3: Самый уютный 2.0.
0: Ну, то есть не с первой попытки.
2: Модификация вторая.
0: Да, не с первой попытки. Расскажите, как создаете уют, Ольга?
3: Ну, знаете, я пока ждала, когда вы мне перезвоните, я прям долго размышляла на эту тему. Ага. И я поняла, что уют для нас, он в каждый возраст, он разный.
0: Угу.
3: То есть вот вспомните тоже себя, когда мы маленькие, нам уютно от того, что мама рядом, и как бабушки приехали, вот эти вот все ковры на стене, чай пьем с мятой, там, не знаю, с вареньем.
0: На стол накинуть покрывало, чтобы туда залезть, в этот дом, да, там.
3: Да,
1: а сейчас?
3: Знаете, когда я была подростком, мне было уютно, например, когда вся моя комната, у меня была своя комната, и вся стена была завешена постерами из Кул, все звезды, там, Бритни Спирс, Наталья Рейра, вот это вот все. И они еще были прилеплены не на скотч, а на пластилин, потому что скотча не было. Было уютно тоже. Сейчас я уже взрослая, мне 36, и сейчас мне уютно. У нас такая кухня-гостиная, и она многоугольная. То есть там 5 или 6 углов у нас.
2: У вас эркер какой-то, что ли? Что это такое?
3: Ну, такая прикольная планировка,
2: прикольная.
3: Не могу сказать.
2: Прикольная, ну такая, да, неправильной формы. Так,
3: прикольная планировка.
2: Ага.
3: Да, да, да. Вот, и я недавно болела, целую неделю просидела дома и поняла, что мы неправильно 5 лет в этой квартире живем, так. И я там перестановку сделала.
2: Ага.
3: Поменяла диван со столом место, да, и прям очень здорово получилось. И теперь у нас круглый большой стол около окна. И вы не представляете, я как будто вот в новой квартире живу. Ого. Это очень здорово.
2: Оля, ты...
3: И вот про диван очень многие... Про диван очень многие рассказывали, что важно уютный диван. И у нас он очень уютный, мы его делали на заказ. Вот это вот место, где ты сидишь, оно нестандартное, оно где-то у нас около метра. То есть садишься прям с ногами, очень...
0: А,
3: вкусно.
0: Туда влезаешь, как бы, он глубокий, да, у вас такой? Ой, это классно.
3: Прям влезаешь, да.
0: Я подумал...
3: Ну, и еще я для уюта... Завела себе мужа, потом дочку, потом кошечку и собачку.
2: Какая спланированная акция у вас.
0: Ничего себе.
3: На этом большом.
0: Ага. Оль, скажите...
3: Когда мы все вместе на диване, это очень здорово.
0: Никто из этой компании... Ну, бывает же, кто-то может нарушить уют. Влетает от мамы, ставит мама в угол один из 16 углов в квартире, то дочку, то мужа, то кису.
3: Нет, я добрая мама.
0: Хорошо. Ой, спасибо большое. Ну, вы прям описали, да, замечательно, mm-hmm. такую...
1: Прям захотелось.
0: Предновогоднюю картинку, как mm-hmm. будто, да? Еще елка где-то наряженная, мерцает огоньками. Друзья, расскажите про себя и про уют у вас дома. Что вы делаете, чтобы было уютнее? Может быть, у вас своя квартира? Может быть, вот тоже, кстати, это, мне кажется, даже отдельная тема, отдельная история. Уют в съемной квартире. Когда это вроде как не твое жилье, но ты там живешь, много времени проводишь. Как вы делаете уютным, чуть более уютным? Звоните 745-6565.
4: В кино без очереди?
5: И всего за пару кликов?
4: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24, 0+.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
8: Все подробности на сайте europaplus.ru.
9: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: про уют. Мы сегодня говорим, как создать уют дома. Вот сообщение от Каролины, нашей слушательницы. Она пишет, по поводу ванны, согласно с Сашей, тоже люблю пену и соль для ванны с разными ароматами. Расслабляющие, успокаивающие. А еще можно расставить свечи в ванной. А после еще надеть плюшевую пижаму, и сразу становится так уютно.
1: Так много заморочек по ощущениям. Пижаму. То есть это надо набрать ванну,
0: ты можешь совместить, надел плюшевую пижаму и сразу в ванну лег. Можно так?
1: Можно.
2: В целом, да.
1: Один раз.
0: Ну да, потом, ну чуть дольше ты не ляжешь в кроватку.
2: Ну можно там прямо уснуть.
0: Опасно. Так, не, ну ты тогда вытаскиваешь затычку из этой, чтобы у тебя вода сливалась, и ты просыпаешься от того, что плюшевый пижаме холодно.
1: Не знаю, по-моему, просто картинка такая приятная, но я в ванну не помещаюсь. Начнем вот с этого.
2: Ну, ноги,
0: наверное. У тебя маленькая ванна просто.
1: Ну, да.
2: А, кстати, полезно же ноги к стене, и ты вот можешь ноги тоже к стене в ванне лежать.
0: А полезно для чего?
2: Да, чтобы кровь...
1: Чтобы помещалась.
0: К стене упирать в стену или поднимать вверх, чтобы оттуда...
1: И на лодыжке держать душевую...
0: На лодыжке браслет. Если такая ванночка, то обычно на лодыжке браслет.
1: Или если браслет, не надо намочить. Вдруг вы специфический товарищ, который
0: тоже не может такой быть, да. А телефонный звонок у нас?
1: Николай дозвонился. Его история по созданию уюта. Николай, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Ну, у нас такой, скажем, немножечко сезонный.
1: Так.
3: У меня жена и дочка, они очень любят Хэллоуин. Но они православные девчата, все нормально. Но где-то 20 октября по центральной комнате, по залу начинают развешиваться гирлянды, типа с черепами небольшими, с паучками, паутина искусственная по углам. Перед этим генеральная уборка делается, чтобы было все чисто и комфортно.
0: Николай, а из чего делается правдоподобная паутина? Вот чтобы она как настоящая была? Это вообще из чего?
3: Маркетплейсы.
1: А, это покупка денег, Антон.
0: А, все, я думал, может, как сахарная вата.
3: Это же дело довольно затратное, я вам так скажу. Но я люблю своих девчат, поэтому вынужден идти.
1: Ну подождите, ну один раз купил и все, потом это регулярно каждый год достается, как с елочными игрушками, не так что ли?
3: Я не знаю, нет, ее когда развесишь, потом собираешь, и на следующий год она бэушная, что ли.
0: Ну, бэушная, тонко
3: подлечена. Плюс в нее вплетаются специальные маленькие паучки черные, то есть она такого формата, там все по фэншую. Ставятся специальные вот эти тыковки, они ароматические свечки внутри подгорают. И когда я прихожу домой с работы, особенно вот это 31-го, гасится кругом свет, условно говоря, мы заказываем суши, вот садимся всей семьей. И условно празднуем праздник.
1: Завывание слышны? Вы знаете, какая-то мультивселенная невероятная. По фэншую, чтобы, короче, праздник Хэллоуин, отмечаем суши. Мы православные люди.
3: У нас, знаете как, у нас традиция посмотреть какой-нибудь фильм в этой
1: теме. Какой, например, что это? Колобок, что
0: ли? Последний раз что смотрели?
3: Так, последний раз мы смотрели, что-то как раз вот с Хэллоуином и связано. Как-то там он Хэллоуин начало или еще что-то такое. Я уже не помню, я не особый поклонник, просто я подкаблучник.
0: Ой, Николай, да, золотой вы муж и отец.
3: У нас другая тема. Сейчас 5 секундочек еще. У нас Хэллоуин плавно переходит в Новый год. И подготовка к Новому году начинается 1 декабря, когда ставится елка искусственная.
0: Так, вы 1 декабря уже наряжаете вы ее когда?
3: Абсолютно, абсолютно. Это прям вот такая вот прям традиция. Девчата выделяют целый день, все, меня не пускают. Вот, все развешивается. Гирлянды, которые вот были хэллоуинские, убираются. Вешаются новогодние.
1: Так, смотрите.
3: На окна клеятся эти всякие снежинки. Вот, потом что?
1: Снеговики.
3: Ну, Дед Мороз, само собой. Ну, коту надеваем тоже этот колпачок небольшой, типа Дед Мороза у нас. Вот. И самое интересное, что этот Новый год, он длится до 1 марта.
0: Нормально.
3: То есть елка не убирается, гирлянды не снимаются. Пока вот это идет темное время суток, когда еще нету понимания, что начинается весна, вот это все, тает снег, зеленая травка. У нас Новый год. Все спрашивают постоянно, почему, проезжая мимо вашего дома, в конце февраля, в начале марта, ну где-то 8 марта.
1: Елка там светится, да? Слушайте, у вас вот на Хэллоуин...
3: Кроме шуток, елка и снежинки на окнах.
1: Центральное блюдо на Хэллоуин суши, на Новый год что это? Фобо, плов.
0: Что у вас новогоднее блюдо?
3: Ну да, там как получится, как вот мое солнышко, да, оно все это придумает, так и получается.
0: Николай,
3: получается, знаете как, у нас получается с 20 октября по 1 марта уютный сезон. А потом начинается весна и лето, и там уже, в принципе...
1: Можно и на улице.
0: Дача. Дача. Да, уже.
3: Да,
0: Николай, спасибо. Спасибо большое за звонок. Ну, правда, заморачиваются, да, на украшения, подсветку. Друзья, расскажите, как вы создаете уют у себя дома? Звоните по телефону, пишите текстовое сообщение.

0: Кэлвин Харрис и Регин Бон Мэн здесь на Европе Плюс. У Антона и Артура есть не только чувство музыкального вкуса, но и чувство дома. Да и я с ними чувствую себя как дома. Аж хочется послушать вот так открыто, не стесняясь, голосовое сообщение.
1: Давай, давай послушаем. Кнопка play.
2: Теперь каждый вечер сижу. Я завел питона, сделал ему крутой террариум с подсветками. И теперь каждый вечер сижу и наблюдаю, как он красиво ползает, тем самым сделав уютнее свой дом.
1: Ничего себе.
0: Питон с подсветкой.
1: То есть не просто, не просто подсветка, там еще что-то шевелится.
3: Что делаешь? Сижу, смотрю на питона своего.
1: Скринсейвер у тебя. Да, друзья, расскажите, что вы делаете для создания уюта у себя дома. Можете тоже позвонить 745-6565.
4: Краснодар онлайн.
5: Идеальный микс развлечений для тебя.
4: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
5: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
6: Можно просто получить права. А можно действительно научиться водить. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
7: Рекламная служба в Краснодаре.
5: Европа.

0: Как создают уют наши слушатели? Ольга пишет, главное, не как ты создаешь уют, а как к нему относятся домочадцы и что они делают для этого. Например, разложила я полотенчики уютные на кухне. Мой муж идет следом, все их собирает, складывает, убирает в шкаф. Поставила я на своем столике, пишет Ольга, на своем столике кувшин с водой и кружочками лимона и вокруг поставила патиссоны и мини-тыкву. И услышала от него, и как долго они тут будут тухнуть? Зажигаю свечи, арома или обычный муж идет тушит свечи. Вот подумываю сменить. Мужа, не свечи. Как думаете, нужно ли посоветоваться с нейросетью?
1: Конечно, что у нас минус вайб вы такой вообще?
2: Ну ладно, это осень.
0: Ребят, на своем столике она кувшин поставила и патиссоны разложила. Но если патиссоны действительно начали бы гнить, запах был бы не только на той части, где лежат.
1: Но они же не так резко-то начинают гнить.
0: А если патиссон нашпиговать чем-нибудь ароматным?
1: Фаршированный патиссон?
0: Да, да.
1: Тогда его надо съесть.
0: Чтобы фаршем пахло. Ну, фарш какой-то ароматизированный.
1: Это не фарш, это тартар.
0: Вот, кстати.
1: Может быть. Да.
2: Ащ.
1: Что такое?
0: Ащ.
1: Кирилл написал, как он создает уют дома, чтобы в комнате было один или два набора лего. Вот так вот. Мне кажется, да, мой сын тоже бы сказал, я тоже за.
0: Пока не собранным состоянием.
1: Да нет, собранные вносят фигурки такие.
0: Минимально что-то происходит, они начинают рассыпаться, и энтропия там увеличивается.
1: Ну, хотя у некоторых есть прям такие настоящие залы славы, где аккуратные по всяким стеллажам эти самые.
2: Но в этом нет уюта, как будто бы.
1: Почему же?
0: Как будто выставочные залы.
2: Да.
1: Ну и что, ты хочешь разглядывать?
0: Не знаю.
2: Да, ну, а вот, кстати, нам слушатель звонил уже, говорил про Новый год.
1: Да.
2: Да, и вот Анна нам прислала тоже сообщение про Новый год. Давайте послушаем.
3: Добрый вечер, Европа Плюс. Прослушала мужчину, который вам только что звонил. И хочу тоже рассказать про Новый год. Новый год у меня начинается тоже с начала декабря. Все, елочка, украшения, все как положено, красота, везде все светится. Но у меня Новый год заканчивается ровно после Рождества. В основном в это время я уже все снимаю, все разбираю, все убираю. Я прям не могу. Для меня уже вот как только заканчиваются новогодние праздники, для меня заканчивается Новый год.
1: Ну что вы...
3: Добрый вечер,
1: так и есть.
0: Торопыга.
1: Ага. Ну нет, нет, мне кажется,
0: подожди.
1: Вот в том году, например, в Москве начали украшать чуть ли не в октябре, там, что ли,
2: да,
1: уже сейчас.
2: Да, и, кстати, держали очень долго.
1: И по ощущениям, вот к самому Новому году у тебя уже надоело.
0: Ты уже почувствовал предновогоднюю атмосферу еще до Дня народного единства.
1: Ну, возможно, это еще было потому, что она такая бесснежная была зима.
2: Нет, а вы помните, что вообще совпало, что китайский Новый год, масленица, и еще все в новогоднем стиле было украшено?
0: Конечно, как я вот обратил на что масленица, китайский Новый год, ты просто разрываешься, что отмечать. Как отмечать?
1: Подожди, а масленица, она же, ну, сильно позже, кажется, китайскую Новый
2: год. Ну, все было украшено еще,
0: а там совпало. Я помню, я просто в блины заворачивал утку по-пекински.
1: Не, ну а что добро пропадать? Ну, стоит уже и стоит.
0: Да, это, ну, тяжело было для ЖКТ. Друзья, расскажите, как вы создаете...
1: Для ЖКО.
0: И ЖКХ.
1: Тяжело было.
0: Расскажите, как вы создаете уют у себя дома. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в нашем сообществе в ВК.

0: Сообщение от нашей слушательницы Юли. Для меня уют — это чисто вымытые полы. Никакие шторы, диваны, цветы, аромапалочки не сделают дом уютным, если у вас грязные, зачуханные полы. И второе — это аромат приготовленной домашней еды. Особенно это круто работает в холодное время года. Представьте, приходишь домой, на улице темно, холодно, а дома чистые полы и аромат запеченного мяса.
1: А кто это сделал все?
0: Юлия. Судя по всему, Юля.
1: Юля сделала, вышла, вот заходит.
0: Да, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если свой голос еще не оставили, можно успеть это сделать.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
14: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
16: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
17: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом.

0: Мэри, Майли Сайрус и Бэс. Я не вижу, как называется название песни. Потому что я смотрю на другое, да. Мой взгляд упал на результаты нашего голосования. Какой тип домашнего уюта вам ближе, спрашивали мы в нашем опросе. И хорошие новости, друзья. Для того, чтобы сделать дом уютнее, оказывается, не надо тратить много денег. Даже вообще тратить ничего не надо. Потому что слушатели выбрали функциональный тип уюта, там, где все на своих местах, самым предпочтительным. А значит, чтобы было уютнее, просто берем пылесос в руки, щетку.
1: Слишком сложно.
0: Ну, а что поделать? Извините.
2: Да. Пыль хотя бы какой-то уютик создает.
1: Ну, да, так уютная пылюшечка.
0: Она же такая уютная.
1: Колтуны такие у тебя вот под диваном с поясником выкатываются.
0: Ну, я пытался, что вам сказать.
1: Спасибо тебе за попытку.
0: Хорошо,
1: засчитано. Друзья, спасибо всем, кто делился своими секретиками, как создать уют. Если кому-то, может быть, тоже интересно, а как же все это сделать, можете заглянуть в наши соцсети, посмотреть, почитать комментарии или завтра переслушать, когда сегодняшний эфир будет выложен в виде подкаста. А мы прощаемся до завтрашнего вечера. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
4: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

0: приветствую всех, кто пока еще не спит. Ну, естественно, вам обещаю только лучшую мировую поп-музыку. На подходе Бибер Экса и Дэвид Гетта продолжат танцевальную тему. Услышим Sad Girls. Но прежде музыка другая. Миша Миллер и Алекс Вильера. Бам-бам. А также Алекс Уоррен. Fever Dream. Скоро.
1: Реклама. Решиться проще, когда можно попробовать. Первое занятие в автошколе «Шанс» бесплатно. Звони 240-24-24. Права сами себя не получат. Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Farm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
5: Билеты guramamarian.ru. 18+.
6: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: 102.2 FM.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все 10 по 10-бальной шкале. Прямо сейчас Бибер Экс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Надеюсь, что никто не грустит. Надеюсь, что у всех все в порядке. Да, и, естественно, это все в порядке. Нужно превратить во что-то большее. Потому что завтра уже середина недели. Марат Бекмет всегда...

в общем, давайте хотя бы сейчас не будем об этом думать. Давайте сейчас расслабимся после рабочего вторника. Получим удовольствие от музыки, от общения. Может быть, кто-то сейчас дома за вечерним чайком. Что-то обсуждают, слушают музыку на фоне. Классно! Вот это мне нравится, вот это здорово. Ну и, естественно, кто-то, может быть, сейчас еще, как и я, работает. Такое тоже возможно. Ну и специально для вас есть трек, который не даст уснуть, а поможет взбодриться. Это Shine от Ugele, French Montana и David Guetta. Но раньше давайте что-нибудь такое приятное для тех, кто с чайком на вечер. Dave Ramone, Minelli и Love on Repeat. Скоро!

0: просыпаться легко и непринужденно. Это Another и 54 Ultra, Talk to You, прямо сейчас на радиостанции номер 1 в России. И, кстати говоря, завтра с этим делом тебе может помочь разобраться бригада У. С 7 до 10 здесь на Европе Плюс, Well, Вики, игры, подарки, сейф с деньгами. Лучшая мировая поп-музыка. В общем, все это гарантировано тем, кто начинает новый день вместе с нами. Это всегда приятно, это всегда интересно. Ну а до финала этого часа из приятного и интересного. Эйкон и Эминем. Давно мы их не слышали. Smack That. Прежде Розе и Бруно Марс. Еще один суперхит, который долгое время был на вершине нашего Еврохит ТОП-40. Апати. Скоро.
1: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
3: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
5: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru.

0: Медведи и его Count Me. Кстати говоря, если ты пропустил это главное событие осени, можешь посмотреть его на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, полный видос есть, и ты получишь удовольствие. Я тебе точно говорю, точно обещаю. Ну а в ближайшее время из удовольствия Jonas Blue и Girl. Прежде появится Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ну и Марк Дан, Джованни Ричи с суперхитом Let Me Die уже скоро.
1: Реклама. Мечтаешь о BMW? Планируешь ездить на Лисян? Или предпочитаешь надежную «Лада»? В автошколе «Шанс» ты сам решаешь, на каком автомобиле проходить обучение. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-1.
8: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сейчас, несмотря на то, что на календаре уже 6 октября, это Jonas Blue и Girl. Прямо сейчас для всех, кто пока еще не спит и отдыхает вместе с нами. Кстати, дальше вместе с нами отличный трек. Люблю эту историю и каждый раз ловлю ее в нашем эфире с превеликим удовольствием. Это Нептуника и What If. Прежде появится Marshmallow, Jonas Brothers и Slow Motion. Ну и Mizmo. Еще один летний трек Hello.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ты сегодня куда?
3: Куда захочу.
4: Когда умеешь водить, планы становятся твоими. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну и в ближайшие 30 я обязательно сыграю для тебя только лучшую мировую поп-музыку, чтобы тебе было хорошо и приятно все это послушать, чтобы было подо что поработать, например, если ты в данное мгновение, как и я, еще все-таки трудишься. Ну и что могу предложить? На подходе Имани и ее Don't Be So Shy. Раньше Воринер, Ларин и Let Me Forget You. Ну и Терри Свимс, Мистер Know It All. И все это здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшее время.
0: Реклама.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: группы Cutting Cure. Мне кажется, тут заметно. December 10 и Out Again the World. Прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Звучит, конечно, бомбически, особенно припев. Наверное, этой осенью это будет один из лучших припевов нашего эфира. Лично я бы дал десятку по 10-бальной шкале. Звучит здорово, но и за это здорово можно и нужно голосовать на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Заглядывай, не стесняйся и выбирай лучших из лучших. Ну и в пятницу будем слушать сороковку топа здесь, на Европе Плюс, в нашем топ-клаб-чарте. Ой, Еврохит ТОП 40, прошу прощения, да, Еврохит ТОП 40 обязательно случится. В пятницу, повторюсь, с 14 до 16 по Москве, Алекс Манулов все расставит. Вот о чем я.
1: Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europoplus.ru.
3: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Да начнется кабаре. В винном городе Белый Мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
9: Рецепт встречи нового дня от Европы Плюс.
10: По

Подъем на Европе Плюс. Больше хитов. Больше музыки. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: петь можно в любой момент, и ты точно попадешь. Слова незамысловатые, всем понятные, ну и, естественно, чертовски музыкальные. Ну вот об этом можно долго говорить и рассуждать. И, кстати говоря, про музыку, об этом тоже стоит доложить, потому что в ближайшее время нас ждет много всего интересного. Например, Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre. Но прежде появится мною любимая история, которая долгое время занимала первую строчку нашего Еврохит ТОП-40. Ну это прям разрыв, это прям бомба, это прям надо обязательно слушать. Time Impala и Jenny, Dracula, скоро.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Европа плюс.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты.

прежде Билли Айлиш, Everything I Wanted. А также Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай. Отличная музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.

0: 12plus.ru или в мобильном приложении 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Завтракаем в среду. В столице полночь.

0: все попоем, насладимся. Ну и послушаем Алекса Уоррена. Приятную вещицу Fever Dream буквально через 3 минуты здесь на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

ДУ. Не забываем, они здесь будут ровно в 7 по московскому времени. Игры, подарки, сейф с деньгами, все будет. Так что, кто желает прибыть на работу в отличном настроении, не пропускаем и заводим будильники. Ну а кто пока спать не собирается, то это тоже здорово. Встречаем еще одну порцию отменной музыки, в которую вошли такие топ-артисты, как Лирик и его аутентичная песня, а также проект из Марокко Кима Саундс и просто крутейший трек Ride Slow. И послушаем немного итальянской электронной музыки. Медуза, Генри Камомайл и Don't Wanna Go Home. Не пропусти.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. И за это время мы услышим дуэт из Берлина, Fastboy, Music Sounds.

0: K-pop. BTS Swim. Да, вот такие планы. Это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Элфман и Катрина Орайн. Трек Broken Strings буквально через пару минут. Дождись.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Осень. Город. Хандра. Отменяется. Море или снежные горы Сочи. Выбирайте сердцем. Сеть отелей «Неолит». Там, где отдых становится историей. А баня в подарок. Бронируйте 8 862 555 29 96. ИП Палаткин Артем Сергеевич.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Ну все, так, ровно 30 минут музыкального удовольствия впереди, и я готов подать такие сладкие хиты, как Jonas Blue и Girl.

0: будет соул-музыка. Тедди Свимс, мистер Know It All. Все это и не только специально для тебя в эти полчаса на Европе Плюс.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких.

0: Вышел свежий 252-й выпуск подкаста «Бригады Уличка», поэтому кто любит послушать интересных разговоров, кто любит много хорошего юмора, то welcome! Сайт europaplus.ru или наше новое мобильное приложение «Радио Хаб». Заходим, слушаем и заряжаемся позитивным вайбом от Вэлла, Вики, Лехи Звукорежа, и в этот раз еще и Андрей Каясов присоединился, так что этот выпуск пропускать точно не стоит. И не стоит пропускать хиты, которые ждут впереди, например, «Милен Фармера», «Шикарная работа», «Предельно добрая работа», «Лямур Нерьона», чуть раньше «Дати» и «Take Me There».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Осень. Город. Хандра. Отменяется. Море или снежные горы Сочи. Выбирайте сердцем. Сеть отелей «Неолит». Там, где отдых становится историей. А баня в подарок. Бронируйте 8-862-555-29-96. ИП Палаткин Артем Сергеевич. УГРН 322-237-500-316-483.
3: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БАУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОзМолл. Я тебя тут в кафе жду. Я врач.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это далеко не все, чем Европа Плюс порадует твой слух в эти полчаса, так что смело оставайся вместе с нами.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
1: Включи свой.
3: От них пахнет теперь.
4: Лучше. Не пылью, да?
3: Ну, их не пахло пылью. Вы знаете, что появился аромат для белья? Ну, в общем, как-то...
4: Кондиционер называется?
3: Нет.
4: Добро пожаловать в «Опасный мир».
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллиона друзей.
8: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
9: Артур
3: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
3: можем
0: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер 1 в России ВКонтакте.